оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио.
1: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития, платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
3: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
4: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
5: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, с вами Хамали и Новоиз.
2: С вами Аннет Сай.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня Эстэ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Йолка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче. Йолка. Витражи.

красиво, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 13 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП Какаулина Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!

готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан-2022». Дома сданы.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООС ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
4: Красноярский рабочий 150К.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис 24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
6: Это новое радио.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 13 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: «Стронга» – это тренажерный зал, бассейн, групповые направления, детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя «Стронга».
4: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
5: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.

Девочка падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему

0: 10.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
2: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51. Слышать мало, надо пробовать. Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Во всех магазинах продуктов хороший с 11 по 17 июня. Крыло птицы в маринаде, по-казачьи, охлажденное, сытый город, 1 килограмм, 279 рублей, 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
5: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
6: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти, Гаязов с Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл Суперсекрет Гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Реклама.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 13 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
4: Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале, лофт района Портовый от «Арбан». Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Долгожданное возвращение. ВДФест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
4: ИП Ким Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012. 12.
8: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядькова дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. «Дядькова».
1: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
9: «Новое радио».

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Тишина. Свежий воздух. Природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Во всех магазинах продуктов хорошие с 11 по 17 июня. Арбуз 1 килограмм 59 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
7: ООО «Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
8: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
9: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер». 215-20-10.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: 18.45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
2: Красноярский рабочий 150К.
3: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51.
4: Слышать мало, надо пробовать.
3: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
6: Услышь весь радио. Новое.

большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Новые на новом. Градусы на ресни.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 13 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
4: Стронга. Это тренажерный зал, бассейн, групповые направления, детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя Стронга.
5: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
6: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
7: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.

0: С вами.
1: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Триклёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
2: Триклёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
4: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.

0: это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 13 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Уроки новосела от «Арбан». Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
8: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
9: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
10: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. «Дядьково».
11: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ Компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама.
1: Knauf Broadband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Broadband подходит для любой бригады.
2: Во всех магазинах продуктов хороший с 11 по 17 июня. Крыло птицы в маринаде по-казачьи, охлажденное, сытый город, 1 килограмм, 279 рублей, 99 копеек. Хороший – выбор для жизни.
3: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Уж два десятка лет для вас,
3: за тот же вкус, все тот же класс,
2: вас благодесь, старый друг, лучше новых двух.
4: Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Триклёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
5: Триклёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Утреннее шоу «Один плюс один». Утро на грани.
1: Верните Райтрауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
2: Фига себе.
1: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
2: А, все, ладно, я тогда можно домой пойду?
1: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
2: Все, хорошо, класс.
1: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
2: Все, ладно, все, давайте.
1: Давай.
2: Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
1: Артем Селиванов, классный парень.
3: Да все, уходи уже.
4: Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
1: Неблагонадежно выглядишь.
3: С тобой чокнуться можно.
1: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все,
2: да.
1: Все, начальство услышало.
2: Имея не храним, потерявши плачем.
5: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
6: То самое шоу.
1: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузьмили. Это прикол, вы чё?
3: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио.
6: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
6: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
0: Новое радио. Yeah.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу, 13 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 26, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: УАО «Red Car Leasing». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
4: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк.
2: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан-2022».
6: Дома сданы.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
2: Красноярский рабочий 150К.
3: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51.
4: Слышать мало, надо пробовать.
3: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
5: Это новое.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чикали, Чепик, а также спешл, суперсекрет гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Реклама. Город спешит. Сигналы. Люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Триклёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
3: Триклёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
5: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
6: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Тишина. Свежий воздух. Природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Во всех магазинах продуктов хороший с 11 по 17 июня. Арбуз 1 килограмм 59 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
4: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
9: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
10: ИП Ким Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012.
11: 12+.
12: Пью квас уж два десятка лет.
13: Вкуснее благодея нет.
12: Квас благодей. Все так же хорош.
14: Лето, солнце, путешествие. Главное, надежный автомобиль.
15: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
16: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
15: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Смотри видеотрансляцию нового в мобильном приложении и на сайте newradio.ru.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.

0: работаю,
1: а ты отдыхаешь.
2: Реклама. Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры. Новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин. Владимир Пресняков. Леша Свик. Асия. Сократ. Сивак. Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16, завтра воскресенье 14 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП Какаулина Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки Покров. Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. Покров. К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
1: Реклама. Стронга. Это тренажерный зал, бассейн, групповые направления, детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя Стронга.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк.
5: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tabank.ru. АО Т-банк.
6: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
7: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
8: И обязательно у Зоты на Предмостной.
7: У Зоты?
8: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
7: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
8: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
10: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
11: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
13: «Новое радио».

0: новое – это вот это.
1: А я в ответ сыграю на двоих, телец на двоих.
0: Новое радио.
2: Pureradio.ru.
0: Новое.

0: Radio. Uradio.ru. В Красноярске 2. Новое радио.
1: Продолжаем встречать летние выходные под суперхиты и суперновинки. Но теперь в компанию всей этой жаришки еще вписался твой непокорный слуга Вадим Данилин на энное количество часов. Да, не по своей воле, конечно же, ипотеки ради. Всем огромный привет. И солнце палящего.

0: тебе мужа.
1: Это Хамалинова АИ, а если это любовь в эфире Нового, ну, когда, как не по выходным об этом думать. Действительно, с ранья пораньше, тоже мне. Я тем временем вчера на ночь глядя посмотрел шикарный фильм «Извините, что перебил вашу любимую песню, как обычно». Посмотрел шикарный фильм, точнее, вторую его часть этого фильма, который вышел недавно. Первая вышла в далеком 1995 году, когда многих из вас даже в планах не было. Тогда фильм произвел такой фурор, что потом еще много лет отдавал эхом то здесь, то там. И я подумал, а давай я тебя сейчас на 3 минуты перенесу в 1995 год и поставлю саундтрек тому фильму. Только на этот раз это будет ремастеринг 2026 года. Я больше чем уверен, что ты сейчас включишь приемник на всю и скажешь спасибо, Данилин, что ты есть на этом свете. Обязательно выкрути басы на максимум. Фильм я не скажу, как называется, но по саундтреку ты точно скажешь, что это за фильм. Итак, Алиса, я тебя сейчас взбодрю. Алиса, громкость 10.

0: одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама.
2: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
7: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и циркониевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
9: Во всех магазинах продуктов хорошие. С 11 по 17 июня. Крыло птицы в маринаде, по-казачьи, охлажденное, сытый город. 1 килограмм. 279 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
10: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.

0: людей. 20 лет с вами.
1: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
2: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51. Слышать мало, надо пробовать. Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.

Новоиспеченная жена, это Дуа Липа в эфире Нового Радио со своим суперхитом. Я тут подумал, что все актуальные новости оставим на потом, еще толком не все проснулись. Даже я больше чем уверен, что не все проснулись. Владивосток тебя тоже касается. Так что оставим на потом. Сейчас же хочу попросить всех слушателей Нового Радио помочь мне провести мою любимую рубрику «Что я вижу прямо сейчас», помнишь, да? Вы фоткаете то, что видите прямо сейчас и скидываете в наш чат. Я смотрю все ваши фотографии, некоторые лайкаю, некоторые прям троекратно лайкаю и все остальное. Не выхожу в эфир. Вы же наслаждаетесь суперхитами, суперновинками нон-стопом и не слышите этот прекрасный, замечательный голос. Заговорились? Давайте. Что я вижу прямо сейчас? Фоткайте то, что видите перед собой. Скидывайте в наш чат, знаете какой. В наши социальные сети, там, где это возможно. И будет вам счастье. Джонни и Федук со своей суперновинкой «Лето», «Елка» и не только очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
4: столько
3: в богатстве?
4: Условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Акведы.
15: Выбраны.
16: Документы для регистрации ИП.
15: Готовы.
17: Фантастика.
15: Счет, бухгалтерия.
18: Подключены. Поехали.
19: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк точка».
20: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
21: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
23: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
24: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
25: Новое. На новом.
26: Джонни и Федук. Лет.

0: Оставь меня.
1: Немиговый шибал, суперхит на новом, подоспело руководство. Что же нельзя делать жаришку? Я надеюсь, в твоем городе вещание нового радио жаришка, как у нас в столице. Сегодня еще и дожди обещают. Вообще шикарно будет погода. Все, как я люблю. Так, значит, в жару нельзя. Смотри, что нельзя в жару. Находиться в мокрой одежде перед вентилятором. Нельзя носить обтягивающую одежду, она нарушает кровообращение. Жалюзи в жару нельзя закрывать, они нагреваются, создают дополнительную температуру. Кофе и чай в жару не рекомендуют пить из-за содержания кофеина, повышающего давление. Но вот с последним я не согласен. Я сам родом из Узбекистана, первые 10 лет жизни там прожил. И в жаришку зеленый чай у них был прям вот это на первом месте. Топчик-топчик. Поэтому насчет чая, ну, я бы поспорил.
2: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16, завтра воскресенье 14 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
3: Реклама. Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
4: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black Octobank и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк.
1: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
6: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту, купи зоту.
5: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
6: Да я и так думаю про зоту.
5: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
7: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Лето, солнце, путешествие. Главное, надежный автомобиль.
9: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп. Деньги сразу.
10: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
9: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
10: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
9: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
11: Агат. Покупай выгодно. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: Отдельный привет хочется передать сейчас тем, кто работает 2 через 2, 1 через 2, 3 через 1 и так далее и тому подобное. Мне кажется, к такому графику привыкнуть нельзя. Хотя вы там себя успокаиваете, что вот, я в понедельник буду выходная. И всякое такое. Посочувствовать вам хочется. Чем могу, помогу. Музыкой, суперхитами, суперновинки нового радио. Вадим Данилин тут.
2: Я тоже еще толком не проснулся.
1: Могу заикаться немного. Ну, сами понимаете.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Это КамАЗ, как ты там, в эфире нового. Каждый день сейчас будут приходить на ленты новостей, информация про чемпионат мира. Уже сообщений набралось, чемпионат мира по футболу, я имею в виду 2026. Уже набралось дофига сообщений. Мне кажется, если я по одной новости буду рассказывать каждый час, хватит, предостаточно будет. Но не те новости, где кто-то с кем-то там выиграл, кого-то выиграл, кто-то проиграл и так далее. Намного есть интереснее новости. Вот такого рода я буду рассказывать себе новости про футбол. Сам я футбол не очень. Я считаю, что футбол переоценен. Я волейболист. У сборной Англии по футболу украли почти все мячи и бутсы на чемпионате мира в США. У футболистов остался всего один мяч, а до первой игры осталось 4 дня. К краже могут быть причастны, внимание, водители, которым доверили доставку, считает служба безопасности. Все остальные новости футбола уже, наверное, в следующем часе. А нет, там Макс Астахов будет. Ну, после 3 часов, да. У Макса свои будут темы. Джиган, Анна Седокова, Ваня Дмитриенко, Егор Крид, Артикасти. Очень скоро в продолжении эфира.
1: От создателя нового

0: главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
5: Knauf розовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
6: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Тишина. Свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Во всех магазинах продуктов хорошие с 11 по 17 июня. Арбуз 1 килограмм 59 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
9: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.

0: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
1: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
0: Ха, ну ты сравнил.
1: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
0: И ты выбирай зоту.
2: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
3: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
4: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядькова дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. «Дядькова».
5: Новое радио.
6: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Филатов, Карас, это все не помню я. Прямо таки утренняя субботняя песня, наверное, или выходная для всех россиян. Что было вчера, фиг его знает. Но об этом чуть позже. Продолжение летней темы. Новости подоспели. Мороженое, оказывается, предотвращает диабет, подтверждают ученые из Гарварда. У людей, кто ел пломбир из натуральных ингредиентов два и более раз в неделю, улетучивался риск развития второго типа диабета. Побочно у людей снижался риск заболевания сердцем. Каждая жировая капля в молоке окружена сложной мембраной. Пишут, при производстве эта молекула сохраняется и регулирует чувствительность к инсулину. Но запоминайте, пломбир из натуральных ингредиентов. Думаю, объяснять не нужно, что это такое. Мчим дальше.
1: Эти треки были новыми.

0: 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
10: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
12: Хочу, хочу, хочу.
13: Берег включает «хочу».
12: Хочу утреннюю чашку клубники.
13: Хочу съесть сэндвич на балконе.
12: Хочу чипсиков.
14: Но полезных.
15: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
5: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
16: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
0: Новое радио.

0: прощай. Это лирик, прости и прощай, суперхит на новом. Новость для всех спортсменов. Далее, тренировки, оказывается, тренировки выходного дня так же эффективны, как и ежедневные. Ну, то есть ты не можешь, можешь не тренироваться в течение рабочей недели, а можешь тренироваться по выходным. Согласно новому исследованию, чтобы уменьшить риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний, человеку нужно примерно 2 часа умеренных или 75 минут интенсивных упражнений в неделю. Поэтому всю недельную нагрузку можешь уложить всего в 1-2 дня. Ну, то бишь, в субботу и воскресенье. Но мне кажется, все-таки в субботу и воскресенье не до тренировок. Вот Макс Астахов ходит в спортзал, не ходит? Ходит в спортзал. Пришел Макс Астахов, а значит, через 11 минут уже начнется выходное шоу. Так что раскладывайтесь поудобнее, откидывайте все дела на потом. Скоро начнем.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16, завтра воскресенье 14 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП Какаулина Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
4: Реклама.
5: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
6: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: тот самый класс.
1: Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
2: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
4: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
5: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп. Деньги сразу.
6: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
5: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
6: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
5: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8391-205-1111.
7: Агат. Покупай выгодно.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новое «Это мы».
3: Всем привет, с вами Хамали и Новоиз.
4: С вами Анет Сайс.
5: С вами Рамиль.
6: С вами группа Добро.
7: Всем привет, с вами Звонки.
8: Всем привет, это Артик Асти.
9: Это Филатов и Кэрос.
10: Это Саня Эстэ.
11: Это Сергей Лазарев.
12: Всем привет, меня зовут Йолка.
13: Всем привет, с вами Джонни.
2: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Выходного шоу, меня зовут Макс Астахов, со мной вместе Вадим Данилин. Мы, как всегда, двое из ларца, но с абсолютно разным настроением. Я уже привык к тому, что я работаю в субботу и такой заряженный Вадим, у которого все планы выходные поехали по одному месту, так понимаю?
1: Все, да, благодаря коллегам, которые отпуск взяли. А сейчас бы я мог на Волге нежиться.
0: Плавать.
1: Шашлыками плавать, да, вот это все. Толпа. Красота. У нас просто есть традиция такая летом на Волгу. И с палатками и на все выходные.
0: Ну что, ради тебя эту традицию чуть не могли передвинуть?
1: Ради меня одного? Там 30 человек.
0: А, ничего себе.
1: Большинство с детьми.
0: Это вот такая компания у вас огромная?
1: Кто я такой, да.
0: Ничего себе.
1: Все взрослые люди, дяди, тети.
0: Это не встреча выпускников?
1: Нет.
0: Просто кореша?
1: Да, да, да.
0: Офигеть, ничего себе, как вы дружите. Я завидую по-доброму.
1: Два раза за лето мы ездим.
0: А, то есть это первый раз был?
1: Это будет первый раз, да.
0: Ага, ну надеюсь, никто больше отпуск не возьмет.
1: А я надеюсь, что да. Я надеюсь, что там у них сейчас льет дождь, и они сидят в палатке. Потому что я такая скотина, да.
0: И ну как раз подключаются к нашей радиостанции.
1: А нет, там связи нет вообще.
0: Блин.
1: Серьезно.
0: Чем у нас еще лето ознаменуется, кроме хорошей погоды и всем на свете? Это, конечно же, плановым отключением горячей воды. А вот у меня она в июле, а я недавно прочувствовал. Я не знаю, что было в моем доме, но у меня на денек отключили воду. И вот мы с тобой как-то общались по этому поводу, что можно бойлер, что можно водонагреватель. Я понял, что мне настолько лень, что я просто под холодной помылся, поорал, столько удовольствий. Потом получил в момент мытья под ледяной водой. Мне это все очень сильно не нравилось, и я проклинал сам себя. Говорю, почему ты не делал ничего раньше? Но в целом, в итоге, я понял, что я ничего менять не буду.
1: Пока у меня не было проточного водонагревателя, знаешь, какой лайфхак был? Первые 20 секунд более-менее тепленькая такая водичка льется. Первые 20 секунд. Потом начинается холодно. Да. Главное успеть в эти 20 секунд.
0: А если каждый раз открывать кран только на 20 секунд? Так не работает? Я понял. Это надо доработать лайфхак и вернуться. Макс Астахов, Вадим Данилин. Мы начинаем выходное шоу. Будь с нами.
2: Это новое выходное радио.

0: Здравствуйте, это выходное шоу Макс Астахов, Вадим Данилин. И тут я понял, что лет всегда делит людей на две части, на два типа людей. Одни получают максимальное удовольствие, другие страдают. Вот мы недавно с тобой на прошлом эфире обсуждали, что ты ПП стал держать, а я со вчерашнего дня стал считать калории. И знаешь, нет, невероятно отвратительный опыт. Пока вот ты гуляешь со своими друзьями, они едят все подряд. Мороженое, чурос, пиццу, хинкали. Ты такой, да-да-да, и с контейнером. Или надо найти что-то, где больше белка, и меньше жира и углеводов, и все на свете. Просто на это лето у меня мысли появились такие. Я вот что хочу, быть счастливым или вот классно выглядеть на пляже без одежды? И пока что очень склоняется к тому, что я хочу на пляж и хорошо выглядеть там. У меня отпуск через 8 недель. За 8 недель как будто бы можно успеть привести себя в форму. Классическая история, подключаясь на трансляцию, к нам в лицо Вадима невозможно подделать и описать словами.
1: У меня слова просто нет. Подожди. Все прекрасно знают, что даже у тех, кто сидит на ПП, есть разгрузочные дни. Обычно они выходят на выходные.
0: Да. Но у меня был только первый день ПП, поэтому мне как будто как минимум еще рано. И вот начинать сразу с выходных тоже как бы плохая идея.
1: У тебя ПП начался чисто теоретически пока что.
0: Не, я планирую, что на выходных...
1: Ты весы купил?
0: Да, да.
1: Да ладно?
0: У меня есть весы, я стал считать калории, я стал взвешивать абсолютно все продукты. Я скачал себе программу, я записываю теперь туда все. Я теперь как сумасшедший человек, да.
1: У меня есть дружочек такой, который тоже вот прям реально умалишенный стал. Но ему помогло.
0: Ну вот. Вот.
1: Он через день ходит в спортзал, сейчас записался в спортзал.
0: Пока что все сходится.
1: Там, бегает, там есть какой-то такой тренажер, на котором
0: лестница
1: подниматься.
0: Лестница она называется,
1: лестница,
0: да.
1: Да, вот эта вот фигня.
0: А это вообще враг калорий.
1: Схуднул. Красава. Очень хорошо схуднул. Второй, третий подбородок ушел, четвертый остался немного.
0: Нормально.
1: Да. Живот немного убрал. Но он тоже, он считает прям все-все прям до копеечки.
0: Но у меня есть только два режима. Либо я не могу просто, знаешь, вот жить в балансе. Я либо ем все подряд, либо у меня начинается какой-то прайм, олимпийский чемпион. И два месяца я насилую себя различными диетами и спортзалами. И хороший результат у меня трансформация. Всегда есть фотографии классные до-после. Но это просто такой эффект недолговременный. Потому что в какой-то момент я начинаю забивать. И мы снова возвращаемся там под сотку. И я такой, так, браток, а как мы здесь оказались снова? Мы же это уже с тобой проходили.
1: В смысле, под сотку ты больше 100 килограммов весишь?
0: Я весил 104, сейчас я вешу 96.
1: Серьезно?
0: Да.
1: А где это у тебя?
0: Ну, нормально. Я просто люблю оверсайз вещи.
1: А, знаю, знаю. Проходили, да. Вот
0: знаешь,
1: оверсайз хорошо жир скрывает и худобу скрывает.
0: Да, да.
1: Это прекрасно.
0: Не хочешь худеть, научишься разбираться в лекалах и в крое.
1: Да.
0: Мне кажется, теперь каждый, что я мазохистка, мотористка, да.
1: Мазохистка.
0: И мазохистка. С этими диетами мы, конечно, да. Пиши к нам в чат, если тоже любишь мучить себя летом диетами. А мы скоро вернем. И, конечно же, расскажем тем сегодняшнего эфира.
2: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!

0: Вечную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
6: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
7: Застройщик ООО «СС Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
9: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик настоящий, муниципальный, прямо во дворе, само собой. Школа современная, необычной архитектуры, в шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
7: Застройщику ЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
11: И Пекин Григорий Игоревич. Огрник 326-246-8068-012. 12+.
12: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
13: Да что тут думать? Котел.
12: Не входит.
13: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
12: А он точно самый-присамый необходимый?
14: А как ты думаешь, почему так написано?
15: Даже не думай сомневаться. Зота.
16: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
17: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.

0: А я-то что сразу?
1: А ты говоришь, с этого начнем эфир. Я такой, ну давай начнем. Макс Астахов, Вадим Данилин. Да, чем не стесняться?
0: Ну просто тут Макс Астахов за эфиром какие-то очень странные видео смотрит. А ты можешь даже начало этого видео поставить. А зачем я буду рассказывать, когда можно послушать? Давайте послушаем.
1: Там просто вот такой разговор.
0: Не надо, тогда поставить начало, да.
2: Это видео, собственно, для вас. Совершенно недавно я сделала себе грудь и столкнулась с такой проблемой. Каждую ночь, находясь вот в таком положении, на кровати, то есть можешь только на спине.
1: Ну, короче, девчонка рассказывает о том, что она сделала себе грудь, и теперь ей очень больно спать, потому что после того, как ты делаешь пластическую операцию на грудь, ты можешь спать только на спине. Забудьте про сне на животе. У нее стало болеть, спина. Она пошла к доктору, у которого я относительно недавно делал банки. Вот и вся история. Поэтому я увидел этот контент, потому что

0: там полярные вещи. Подключайся к трансляции, Вадим задыхается.
1: Ну, я тут простыл еще за эфиром. То есть вот этот хрип 50-летнего старика, понимаешь, на фоне.
0: Ой, ладно, наговаривали себя.
1: Окулист-гинеколог.
0: Ну, как бы, а что? Вы знаешь, помнишь, когда был старый сериал «Универ»?
1: Я не смотрел.
0: Я тебе расскажу.
1: Да.
0: Там один из главных героев был Кузя, он же Виталий Гагунский. И у него была карточка, на которой профессия написана. И он был охранник-каратист. Охранник-каратист. Он охранник и каратист.
1: Но одно без другого не может жить, мне кажется.
0: Ну, может, бесконтактный бой. Ну, если ролики в интернете вобьешь с названием «Бесконтактный бой», много чего интересного увидишь.
1: Да.
0: Все,
1: да,
0: хорошо, да. К теме эфира, наверное, стоит вернуться.
1: Давай.
0: Вот, я недавно с друзьями своими тусовался. Как недавно, вчера. И как с друзьями? Я был с девушкой, он был мой друг, у него тоже девушка. И я вышел в туалет, вернулся, у них разговор зашел про бытовые пунктики в отношениях, которые бесят или напрягают тебя в партнере. Ну что там, кто-то не убирает посуду, да, кто-то, вот как, например, я, вот, я вообще, оказывается, кошмарный человек. Если мы начинаем смотреть сериал вместе... Я тебе вообще не гарантирую, что после того, как мы разъедемся на работу, а потом еще не встретимся какое-то время, что я не буду смотреть его один. Я 100% буду продолжать смотреть его один, и потом, когда мы встретимся в следующий раз, будет вероятность того, что я на 4-м сезоне, а ты посмотрела со мной только первую серию.
1: Это нормально.
0: Ну, мне тоже кажется, что это нормально. Я не хочу вот зависеть от того. Но если мне тупо интересно. А вот девушка моя Полина, она прям возмущается. Да как ты? Да ты предал наш сериал. Мы начали смотреть его вместе.
1: Это просто пусть Полина мотает на ус, что нужно оставаться до конца. Прям до победного конца с тобой дома и досмотреть сериал до конца.
0: А, получается, это должен быть марафон тогда.
1: Да.
0: Ну, тогда
1: да.
0: Как будто бы это работает. Вот все. А вот я тебе рассказывал, что я сумасшедший в этом плане. Короче, я знаю, когда... Я очень сильно не люблю, когда кто-то трогает мои вещи. Эта история пошла еще из общаги. И я знаю, когда кто-то прикасался хотя бы одним пальцем к любой моей вещи какой-то бытовой. Потому что вот я их так выстраиваю по сантиметражу, что сразу замечаю там лишнюю волосину или любое отклонение на 1 градус. Вот я в этом плане очень сумасшедший.
1: Это ОКР.
0: Да не.
1: Это ОКР.
0: Да
1: когда, когда у тебя все лежит вот прям ровненько-ровненько, все по полочкам.
0: Это не обязательно, что все ровненько-ровненько. Это фишка в том, что я знаю, если кто-то что-то подвинул. Оно просто может иметь свой угол какой-то определенный. Я могу... Не обязательно, что я это буду выстраивать прям тютелька в тютельку под линеечку или под 1 градус. Нет. Просто если ко мне кто-то пришел в гости что-то потрогал, я знаю. А если, знаешь, как в отелях, там, приезжаешь куда-то, люди там переживают, что везде скрытые камеры начинают там чудить. Не видел никогда видос?
1: Нет, никогда такого не видел.
0: Ой, интернет — это богатая штука.
1: У тебя странное там избранное в видосах, вот это, знаешь, увеличила грудь,
0: увеличила
1: скрытые
0: грудь,
1: камеры
0: скрытые
1: в
0: камеры. И еще...
1: Хоум-видео.
0: Нет, когда прыщи дают.
1: Фу!
0: Это я.
1: Фу! А ты любишь, чтобы тебе прыщи? Или ты любишь прыщи?
0: Я люблю смотреть на это. Ну, бывает. А о каких своих странностях поделишься ты?
1: Я думаю, что я тебя не перебью никак вот после прощей этих.
0: Жаль,
1: приятного аппетита.
0: Жаль.
1: Вы хотели пересесть на ПП и похудеть к лету? Мы вам поможем обязательно.

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
13: 0+. Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
14: богатстве? Столько условий.
15: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
16: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк.

0: Привет-привет, здравствуй, Макс Астахов, Вадим Данилин, мы здесь, это выходное шоу сегодня обсуждаем, ну, отношения, ну, куда же без них, самая, да, приятная часть нашей жизни, но и там может что-то раздражать, например, вот всякие бытовые пунктики. Вот люди встречаются, люди влюбляются, люди женятся, но, тем не менее, что-то их всю жизнь друг друга не устраивает. Так вот, об этом мы сегодня и говорим. Какие пункты бесят вас в вашем партнере? Ну, может, не бесят, но не нравятся. И как вы с ними боретесь? Вот, например, у меня отношения завязались не так давно, где-то около полугода, но у меня предметом споров таких молчаливых стала злосчастная крышка унитаза. Мне нравится, когда она закрыта, моей девушке нравится, когда она открыта. А я, как логичный человек, понимаю, что открытая крышка — это странно, особенно когда один раз у тебя что-то туда упало, то, что не должно туда падать, например, расческа или еще какая-то история, это пришлось выкинуть, и ты такой, ну, как будто бы не хочется повторения такой истории. Поэтому я убедил логикой просто, говорю, давай ее закрывать, потому что так будет комфортнее абсолютно всех. Ну, тут сошлись. Но есть и различные ситуации у других людей. А, возможно, и у меня что-то всплывет. Вот этим мы сегодня и делимся. Что ты на меня так смотришь? Хочешь что-то добавить?
1: Слушаю начало той долгой семейной счастливой жизни Полины и Макса. Слушай, а вы уже полгода вместе, да?
0: Да.
1: Нифига себе.
0: Ну что нифига себе?
1: Да, сейчас любая девочка скажет, вы что, и что, и до сих пор не сошлись, до сих пор предложение руки и сердца не сделали.
0: Ну, сейчас уже, да.
1: А, ну, хотя, знаешь, уже поздно, да?
0: А я даже не знаю, если честно. Хотел сказать, что, типа, это сейчас долго делают, а раньше-то как делали? Вот сколько случаев? 3 месяца? Хоп-хоп.
1: Две недели, хоп-хоп.
0: И все, и вместе.
1: Вот 5 лет вместе.
0: Меня очень сильно удивляла история певца Алексея Воробьева. Вот у него есть родители, которые встретились в трамвае и больше никогда в жизни не расходились. Класс, класс. Но это 1 на 1 000 000. Потому что, ну, мне кажется так.
1: Ну да, вот.
0: Ладно, вернемся к теме, что там вас бесит в ваших партнерах. Я залетаю сразу в наши комментарии в социальных сетях. Александр пишет: ставит посуду не на свои места после мытья, когда помогает. Живем вместе 15 лет, а он как будто в гости зашел в этом плане. А нормально. Ну, ты тоже хочешь и рыбку съесть, чтобы он тебе и помогал, еще и посуду ставил на свои места. Ну, помогает уже, слава богу.
1: Нет, есть такие вещи, с которыми можно мириться, наверное.
0: А, да, да? Ну, это, да.
1: А есть такие, которые вот прям вот увидишь и сразу такая, да ну нафиг.
0: Не,
1: ну,
0: есть нафиг. Четкий минус, а есть так, недостатки.
1: Да, вот у меня, например, супруга, она, знаешь, как делает? Вот я уже рассказывал, делают полную тарелку огромную салат для всех.
0: Да.
1: Ну, нужно ее накладывать к себе, в тарелку по чуть-чуть, да, этот салат. А она берет ложку, ест салат из общей тарелки, и ложку вот там оставляет.
0: Так вкуснее.
1: Ну, здесь другие люди находятся.
0: Я понимаю.
1: Так как... В смысле вкуснее? Ты тоже так делаешь?
0: Ну, конечно, да. Конечно, да.
1: Что?
0: Могу себе, конечно. Это из детства, Вот привычки они остались.
1: А, ты же из этого,
0: из Магадана. Да, мы сначала мамонта, пока вместе все...
1: Вас кто не успел, тот опоздал.
0: Конечно, голодный край. Конечно.
1: Не, ну...
0: Знаешь, вот в семье лицом не щелкают, это вот все оттуда пошло. Не успел, опоздал, правда. Ну да, я понимаю, что, типа, это может быть кому-то некомфортно. Это окей. Вот я тоже дорос сейчас до такого момента, ладно. Я могу так не делать в целом. Но если так делаю, то окей.
1: А недавно она, ну, это после родов, наверное, она начала, ну, я не знаю, можно об этом говорить, нет, в эфире, это я впервые скажу. Если она не успела помыть посуду, или меня там дома не было, не успела помыть посуду, она в этой посуде снова приготовит.
0: О, лайфхак для домохозяек, а что, собственно, нет.
1: Так, во-первых, заткнись.
2: Выходное. Супервыходные на новом радио. С 12 до 3.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16, завтра воскресенье 14 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Стронга. Это тренажерный зал, бассейн, групповые направления, детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя Стронга.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк.
5: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
6: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Триклёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
7: Триклёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
9: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
10: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп. Деньги сразу.
11: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
10: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
11: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
10: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
12: Агат. Покупай выгодно.
13: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Здравствуй, Макс Астахов, Вадим Данилин, это выходное шоу. Сегодня обсуждаем все пунктики в отношениях, которые вас раздражают, немного напрягают во второй любимой половинке. Кстати, в тему я нашел сразу новость, рассказываю. Треть россиянок не готовы встречаться с мужчиной без машины. 33% женщин не рассматривают партнера без автомобиля вообще. Еще 46% надеются, что машина появится со временем. И только 21% готовы строить отношения с мужчиной без авто. Мужчины оказались проще. Почти 80% сказали, что машина у женщин для них не важна. Так я вот тоже знаю, что меня любят не за машину, а за самокат. Он у меня огромный и на каждой парковке стоит. Такие вот дела.
1: А у тебя машина разве есть?
0: Нет, только самокат. Я говорю, не за машину, а за самокат.
1: Ну так сказал, не за машину любят, как будто у тебя есть машина.
0: Нет.
1: А у тебя и прав-то нет?
0: Нет, прав нет.
1: Вообще никаких.
0: Я вот на самом деле хочу к этому вернуться, да. Отучиться, вот сейчас откатаю лето и начать свое обучение, потому что я раньше никогда об этом не задумывался, потому что никогда и не было потребности. А сейчас как будто, блин, а за город-то ездить круто, оказывается.
1: А из дома до работы сколько ты добираешься по времени?
0: Меньше часа.
1: Меньше часа.
0: А на машине лучше не станет.
1: 15. Да по выходным. Слушай, пробок нет, нифига.
0: Ну, я же на такси сейчас еду. Ехал, например.
1: Ну.
0: Я же вижу, как они едут.
1: Ты не ипотечник, ты молодой, поэтому можешь на такси себе позволить. А я не представляю, как я абсолютно на стороне девочек.
0: Че?
1: Должна быть машина в семье, обязательно должна быть семья.
0: Ну, в семье, ну, понятно.
1: Да.
0: Ну, а если у пацана нет тачки прямо здесь, сейчас? Нищеброд. Если ему 18 или 20 лет в универе, вы вместе учитесь, что с ним не встречаться теперь? Может,
1: нет.
0: Он перспективный?
1: Вот отучись, перспективный. Знаете ли?
0: Ой, хорошо.
1: Просто, понимаешь, у тебя все друзья с машинами за город куда-нибудь собираются, да?
0: Да.
1: А у тебя нет машины, ты сидишь такой, обосранный, дома, в квартире и никуда не можешь. Ну, ладно, окей, каршеринг возьмешь, но он тоже в копеечку влетит. Поэтому я девочек прекрасно понимаю, машина нужна в семье.
0: Ну, а если друзья-то, друзья и довезут?
1: А если их там семеро по лавкам?
0: Значит, надо бы искать лучших друзей, которые точно тебя довезут. Ну, не знаю,
1: я
0: не
1: помню,
0: знаю.
1: Как мы в Смарте вчетвером ехали, двухместном.
0: И как это было?
1: Ну, лучше не рассказывать, лучше показать, да.
0: Это, знаешь, как в любом анекдоте. Открывается дверь, а там 80 человек просто из Волги.
1: Примерно, да. Поэтому машина нужна обязательно.
0: Да, понятно дело, но у кого она должна? В семье, понимаю.
1: Ты себя сейчас оправдываешь, я не могу понять, или что?
0: Нет, я вообще просто возмущен. Я дай сейчас с правами разберусь, потом с машиной как-нибудь, а? Да, постепенно, потихонечку, помаленечку, по зернышку, по семечку. Вот так вот.
1: Видишь, к 50 годам купишь.
0: Сам расцвет силы, да.
2: Это новое выходное

всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей» на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Привет-привет! Макс Астахов, Вадим Данилин, выходное шоу. Как ты знаешь, каждую пятницу у нас выходит много очень различной классной музыки, а возможно и не классной музыки. Но я отобрал три новинки, которые мне понравились, или у которых есть история, или которые вы по-любому должны услышать. Короче, в последнее время я наткнулся на такой сериал, который называется «Первая ракетка». Он российский, там снимается Данила Козловский. А вот все спортивные сериалы «Хлеб не корми, дай мне посмотреть», очень мне нравится. Там про девчонку-теннисистку, у которой есть врожденное заболевание. Она там через полгода может ослепнуть. И вот она через терни к звездам на теннисе решает пробиться к профессионалам и спасти свое зрение. Чем закончится история, непонятно. Но понятно только одно, что есть такой артист Джеро, который приходил к нам к выходное шоу. Очень мне нравится его творчество. Так его трек стал саундтреком этого сериала. «Ловушка» называется, про преодоление себя и также через тернии к звездам. Слушаем кусочек.

0: нравится.
1: А я, кстати, забыл сказать, зачем мы все это делаем. А мы сейчас слушаем только припевы, самые интересные части, для того, чтобы потом вернуться в наши социальные сети и проголосовать, какой из трех хуков песен тебе понравился больше, для того, чтобы послушать эту песню целиком прямо у нас в эфире Нового Радио. Едем дальше.
2: А кто следующий?
1: А следующий у нас Хчо и Саян. Кстати, Саян — это тот молодой человек, который попал в чарты. Он про Мальборо там пел. Хчо, знаем все прекрасно, и без Шаде. Хотя вот он еще с Бай Индией и с Мотом залетел на Шаде. И, в общем, Саян тоже был у нас в рамках шоу, рассказывал, что вот такой фиточек нас ждет. Мы, собственно, его и дождались. «Темная ночь», Хчо и Саян.
3: Черный

0: А я забыл, что Саян приходил, когда не ты вел вместе со мной,
1: с
0: а был...
1: Вел.
0: А ты?
1: Я был.
0: Не Дима Лапиков?
1: Нет.
0: Все, тогда ты знаешь,
1: Дима
0: что...
1: Лапиков забудет, он в отпуске уже.
0: Все, сколько, все, да. Все. А тогда я точно. Тогда мы с тобой вместе знаем, что вот этот голос, который женский был, это Саян поет и через нейросеть его обработал.
1: Очень песня похожа на этот, «Асфальт».
0: Да, кстати, блин, один ничего себе. Один. Если бы угадай мелодию, ты действительно набрал 1000 баллов. Есть вайб такой. Едем дальше. Рэп-стори немножечко добавим во всю эту тему. Вот Майот знает. Знаете? Да, конечно, знаете. Вот он выпустил альбом, который называется «Орео», «Афробит», «Все дела», долго его готовил, наконец. Много там совместок, но я выбрал сольный трек. «Забудь его», он называется, слушаем «Навьё от Майота».
2: От

Ну вот такие три новинки у нас есть. Я напомню, что, во-первых, это Джиро «Ловушка», во-вторых, это Хчо Саян «Темная ночь», и только что мы послушали «Майота, забудь его». Ну, если вдруг у тебя сейчас сложный период, «Майот» напоминает тебе, что будет жизнь дальше. Залетай прямо сейчас в наши социальные сети, через одну секундочку там появится голосовалка, и мы с тобой проголосуем за тот тречок, который послушаем в конце этого часа в нашем эфире от начала и до конца.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик и Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
2: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
4: Дома сданы.
6: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
7: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
8: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
7: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
8: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
7: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
12: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
14: Красноярский рабочий 150К.
15: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. Дядьково.
16: Новое «Это мы».
17: Всем привет, с вами Хама Лейноваис.
18: С вами Анет Сайс.
19: С вами Рамиль.
7: С вами группа Добро.
1: Всем привет, с вами Звонки.
5: Всем привет, это Артик Асти.
6: Это Филатов и Кэрос.
11: Это Сани СТ.
2: Это Сергей Лазарев.
8: Всем привет, меня зовут Йолка.
12: Всем привет, с вами Джонни.
10: Новое радио.
16: Присоединяйся погромче.
3: newradio.ru.

0: там неопущенные крышки унитаза и все в таком формате. Вот, я вообще с чего начал. Мы эту тему как разгоняли? Просто сидели вчера в заведении, болтали и как-то слово за слово и с друзьями стали обсуждать. И оказывается, у моего друга девушка, она из семьи. Их много детей, их вообще в целом дофига. И у них такая привычка, что они сразу, например, вот ты поел, посуду не моешь сразу после себя, потому что через секунду, через две, через три снова придет вот какая-то братья, сестер, либо твоих братьев, которые тоже там себе возьмут кусок с общего пирога, и потом уже человек последний, который встревает во всю эту движуху, он моет всю эту историю. А сейчас они живут вдвоем. И фишка заключается в том, что она, получается, никогда не моет посуду, потому что теперь это легло на его плечи. Но она занимается, видимо, чем-то.
1: Хорошая легенда, чтобы не мыть посуду, я запомню ее.
0: Да, кстати, пожалуйста. Да. А у тебя многодетная семья?
1: А теперь да.
0: Ну вот, хорош. Вадим быстро включается.
2: Да, просто у меня есть знакомые, у них на самом деле вся эта крышки унитаза и все прочее, это цветочки. Просто у одной пара, у девушки есть привычка, еще с семьи она ее взяла, что в семье не дожидаются других и кушают без других членов семьи. Mm-hmm. То есть вот пришел поужинать, захотел, сел и поел, mm-hmm. не дожидаясь там отца, матери и так далее. И она переняла эту привычку в эти отношения. То есть приходит там, грубо говоря, парень, а она уже поела. И он такой, и что? А я привык, я хочу, чтобы ты со мной ела, например. И на этой почве конфликт случается. Казалось бы, мелочь, а все равно, знаешь, осадочек остается.
0: Мне нравится завтракать и ужинать вместе.
2: Нравится?
0: Да, мне, я вообще люблю вот эти вот традиции. Я понял, что когда я уехал от своей семьи, когда я перестал, да, быть ребенком непосредственно, который находится в доме своих родителей, у меня очень много традиций ушло. Вот, например, хорошо, что у меня здесь есть бабушка, тетя, я приезжаю, там Пасха, куличи, я сам крашу яйца для того, чтобы ехать биться с ними, а в целом, когда я жил, вот, например, в Санкт-Петербурге, у меня такого не было. Я не красил яйца, я не пек там куличи, не покупал их. И много таких вот штук очень сильно ушло из моей жизни. И вот сейчас я пытаюсь либо создавать новые, либо вернуть то, что было в моей жизни, потому что это очень прикольно.
2: Хорошо, вот ты говоришь, что ты не живешь с Полиной вместе, со своей девушкой, но она же у тебя дома бывает?
0: Конечно.
2: Волосы из сливного этого вытаскиваешь?
0: Нет? Ну, конечно. Это классика, ну, конечно. Но меня это не бесит.
2: Не бесит?
0: Не-не-не, вообще не раздражает. Ну, а почему? Ну, типа, такие условия, я это принимаю. Нет,
2: ну, почему такие условия? Ты засоряешь слив?
0: Да.
2: И чисти сразу за собой?
0: Ну, я же не могу сказать, что это только ее волосы. Там же и мои по-любому есть.
2: Ты же пописала там и так далее. Ты же сливаешь за собой. То же самое в душевой сделаешь с собой. Убери эти волосы.
0: Я понимаю, но же просто не всегда это накопительный эффект. Но меня просто вот это, именно конкретно эта штука вообще никак не вымораживает.
2: Ты просто сейчас в том состоянии, еще полгода прошло, когда, знаешь, я люблю свою девушку.
0: Да нет, дело не в этом.
2: Она кушает радугу, какает бабочкой, вот это вот все.
0: Не, ну крышка унитаза меня же бесит.
2: И так далее, слюна течет по щеке ночью. Вот я обожаю, так красиво.
0: Вадим. Че? Че ты рассказываешь? Девочки, во-первых, не пукают, ну что на самом деле.
2: Как ты мог?
0: Потому что все девочки принцесски.
2: Между... Нет, извините меня.
0: И так такое, между прочим.
2: Значит так, спасибо, что напомнил.
0: Давай.
2: Значит, смотри, недавняя статистика показывает, что пукают абсолютно все.
0: А, да?
2: Причем мужики пукают гораздо чаще, чем женщин. Но девочки, женщин тоже пукают.
0: Блин.
2: Только вот когда они говорят, что они не пукают, подо что они могут маскировать это? Вот представь. Там,
0: конечно, чихнуть.
2: Да. Чихнуть там, не знаю.
0: Блин, мне очень интересно, как ты пришел к этой статистике. Ты же ее гуглил. Целенаправленно или она тебе вот попалась просто случайно?
2: К сожалению, попадается. У меня рассылка какая-то очень странная. Знаешь, реклама идет. Ага. Вот это все. Смотря что я смотрю. Вот там как ты любишь, когда прыщи смотреть, наблюдать. А у меня другое.
0: А то девчонки пукают. Понятно. Понятно. А еще, мне кажется, тест на отношения, это может быть ремонт. Но об этом в следующей серии, об этом в следующем выходе.
2: Ну да.
3: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: Макс Астахов, Вадим Данилин, это выходное шоу. Как я и говорил, сегодня обсуждаем все различные пунктики, которые напрягают вас в отношениях вашей второй половинки. Что там, крышки унитазов, волосы в сливе и так далее. А еще говорил, что в этом выходе поговорим про ремонт. Статистика подъехала. 8 из 10 россиян ссорятся из-за ремонта. Почти 80% россиян признали, что ремонт становится причиной конфликта в семье. Чаще всего спорят из-за бюджета. Ну, конечно, деньги терять никто не хочет. Из-за сроков, выбора дизайна и качества работ. В общем, ремонт это не только про стены, но и проверка нервной системы. Вот постоянно, я сейчас смотрю, мне постоянно моменты в социальных сетях прилетают. Есть такое шоу «Ставка на любовь». Там известные пары улетают на Бали, выполняют различные челленджи, ставят друг на друга, пройдут они это испытание или не пройдут испытание, и проверяют таким образом свои отношения. Зачем так заморачиваться? Сделайте шоу про ремонт. Вы так проверите свои отношения раз и навсегда. Ну, с тобой неинтересно. Ты все умеешь, Вадим, мне кажется.
1: Я все умею.
0: Ну, большинство
1: того... А что не умею, я найму человека.
0: Вот, из того, чего не умею я. А я много чего не умею. Ну, по крайней мере, я не знаю, умею ли или не умею, потому что я никогда не пробовал.
1: А почему ты не пробуешь? Почему ты
0: потому что ничего не ломалось.
1: К новому так вот негативно относишься?
0: Не негативно. Просто не ломалось.
1: Чтобы... Ну, не обязательно ломаться. Ну, купи тоже вот этот проточный водонагреватель.
0: Хорошо.
1: Если уж к этому вернулись.
0: Договорились.
1: Ну, нет, ты под холодной водой будешь.
0: Договорились.
1: Я сейчас как твоя мама буду. Вот. Как зовут маму?
0: Марина.
1: Марина. Маму Марина. Представь, что я... Марина Данилина сейчас. Максим, ну, в конце-то концов, ну, побереги себя.
0: Mm-hmm.
1: Ну, купи ты проточный водонагреватель.
0: Хорошо,
1: 2000 рублей стоит.
0: Блин, реально ты такая же.
1: Ну, как ты под холодной водой? Простудишься. Кто тебе варенье будет присылать?
0: Есть ощущение.
1: Огурцы.
0: Вадим как будто бы мою маму действительно вызывает. Она может точно так же. Но мне варенье и огурцы не присылают. Только икру и рыбу. Заходите, пожалуйста,
1: какой
0: на трансляцию.
1: Мерзкий человек.
0: На трансляцию, пожалуйста, заходите. Тут лицо Вадима, оно просто не подходит ни под одно описание. Это надо видеть.
1: Да, подождите, секундочку. Значит так, главный редактор
0: нового
1: радио.
0: Наталья.
1: Наталья Михайловна Силина.
0: Что написала?
1: Он послушал, да, говорит, сломай что-нибудь в студии, пусть он чинит.
0: Да, пожалуйста.
1: Значит так, что я сейчас сломаю? А давайте я шею сломаю, Макса Астахова, пусть вот это не было взял гервотрепки.
0: Есть книга замечательная про хирурга, который на какой-то там высоте, когда на гору поднимался, сам себе оперировал аппендицит. Но это про хирурга, а я сам себе шею-то как буду делать? Давай вот тебе сломаем, тебе я хоть попытаюсь сделать.
1: Не надо, спасибо. Мне еще в отпуск лететь через неделю.
0: Ну ладно, уговорил.
1: Мы сейчас итоги подведем, голосование.
0: А, это голосование. Вадим, блин, сегодня весь день меня спасаешь.
1: Мало того, что без руки, еще и без памяти.
0: Еще и без памяти. Что там попить надо? Напишите, пожалуйста.
1: Тебе нашла такого, а?
0: Так, я забывчивый просто. Мне можно врать вообще без остановки. Так, что нужно сделать? А, голосование, да. Хорошо, у нас три претендента. Майот, Джейро, Хчо и Саян. Это одна песня. Получается, 4 претендента. Получается, наврал. Ладно, 58% голосов. Абсолютное большинство. Темная ночь от Хчо и Саяна. Слушаем.
1: С вами максимально безрукий Астахов.
0: Без памяти.
2: Это новое выходное радио.

0: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16, завтра воскресенье 14 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама. Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Триклёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
4: Триклёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
7: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу, а для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
8: Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это... Это свистят вкусные раки на Мира 51.
10: Слышать мало, надо пробовать.
9: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
1: Новое

0: выходного шоу Макса Стахов, Вадим Данилин. Мы еще такое тут делали. Если вы смотрели нашу трансляцию, то могли увидеть паркур в студии Нового Радио. Немножечко легкая зарядка с коллегой. Мне нравятся вот люди, как Вадим, я на самом деле не ожидал от него. Я говорю, у меня есть идея, она супер тупая. Рассказываю Вадиму, показываю видос, он такой, погнали. Я говорю, вау, круто, даже объяснять ничего не пришлось, уговаривать. Все сделали и понеслись дальше. А вот твоя вот самая последняя какая-нибудь такая штука, которую ты отчебучил. Может, ты вот что-то новое попробовал?
1: Слушай, на самом деле это давно было. Mm-hmm. Это очень давно было. Штука, которую я отчебучил, вечером сидел в Москве, а утром оказался в Питере.
0: Вау!
1: А я не помню, как. Я серьезно не помню, как это все. Мы покупали билеты, да. Ну, с утра проснулись в вагоне, когда нас уже проводница так. Мы подъезжаем. Че? Че случилось? Да, дичь.
0: Ничего себе. Сейчас же хайпанул очень сильно парень, по-моему, из Ижевска. Он гулял в баре вместе с друзьями, а в итоге оказался в другом городе, доехал туда в угольном вагоне, весь черный, с телефоном в руках, вот кружок записывал. Он говорит, я не понимаю, что произошло.
1: Как который сказал начальнику, что он не придет, потому что фиг знает, где находится.
0: Да, вот именно этот перец.
1: Мы его поймали. Да, по-моему, даже арестовали.
0: Да?
1: По-моему, да. Ой. Слушай, но он нарушил, он в вагоне ехал.
0: Ну, ладно,
1: там, где не нужно ехать.
0: Я понимаю, я не знал продолжения этой истории.
1: Ага, такой вот.
0: Но зато он стал звездой социальных сетей. Оправдано ли это? Окупится ли ему все наказания, которые ему грозят? Непонятно, но надеюсь, что с чуваком будет все хорошо.
1: Ну, денег, я думаю, заплатить штраф хватит.
0: Почему, собственно, нет?
1: Административочка.
0: Да. А мы сегодня разгоняем следующую тему. Ну вот, есть партнер, девчонка или молодой человек, да, но рано или поздно наступает такой момент, что вот в бытовом плане, ну, что-то там не так, что-то там подбешивает, какие-то моменты, там крышки унитаза не опущенные. Вот обо всем об этом мы говорим. О чем вот мы только говорим? Может, позвоним нам кто-нибудь?
1: Да, звоните, да, что-то я не подумал. У нас же телефон есть.
0: Конечно. Ты и не подумал про телефон.
1: Да, это ладно, ты забывчивый. 8495-232-1632. Я, кстати, еще про разбросанные носки вспомнил. Вот слушатели пишут.
0: О, точно.
1: Разбросанные носки. 8495-232-1632. Звоните, скажите, вот, просто анонимно, расскажите, что вас бесит в вашем партнере или партнерше.
0: Ты разбрасываешь
1: носки? Мы не будем ни имен спрашивать, ни города, ни ННН, ни зарплаты, ничего прочего. Просто скажите, что вас подбешивает в вашем партнере? Вот не можете смириться с этим, да?
0: Может, номер напомнишь?
1: 8495-232-1632. Из любого города. Если сейчас слышите этот голос, можете дозвониться. Куда-то звонок пропал только что. Дозвониться и быть услышанным на всю страну. Анонимно, да, можете анонимно это все. 232-1632. 8495-232-1632. Есть телефонный звонок. Долго просить не приходится. Желающих, мне кажется, как Донов Педро в Бразилии. Алло, привет.
2: Привет.
1: Анонимно или нет?
2: Анонимно.
1: Давай анонимно.
2: Анонимно.
1: Давай.
0: Ну ладно, на всякий случай, это проверка на анонимность. Как тебя зовут?
2: Сергей.
0: Все, отлично, проверка прошла. Ну рассказывай, что тебя бесит в своем партнере в бытовом плане?
2: Ну, меня бесит то, что, например, он постоянно меня подгоняет по времени.
0: В плане?
2: По времени. 5 минут опоздать нельзя. Опоздать нельзя. 5 минут. А мне эти 5 минут и туда, и сюда. Да какая разница? 5 минут. Всего лишь спокойно поехать на работу.
1: А меня тоже бесят такие люди, которые опаздывают везде. Вот тебя не бесит, Макс?
0: А я просто... Нет, не бесит. Я просто человек, который опаздывает. Поэтому нет.
1: Не, я очень пунктуальный на самом деле и терпеть не могу людей, которые опаздывают.
2: Ну, я, например, уважаю вот Райт Раунд опаздывает 5-7 минут. Да подумаешь, это всего лишь 5-7 минут. Приехал, да он же все равно отработал. И я также опаздываю на 5-10 минут постоянно. Но я же всегда
1: отрабатываю. Я надеюсь, вы не врачом работаете скорой помощи.
2: Нет, я обычный просто-напросто. Строитель,
1: Ну, в строительстве там, да, там как бы плюс 5, плюс 10 минут ничего не решат.
0: Ну,
1: выдадут ключи на год позже на квартиру, ничего страшного.
0: Ну, такое тоже бывает.
1: Ну, не достроили, да.
0: Потом с одиночным пикетом ходишь вот это вот под домом.
1: А он просто привык опаздывать, ты понимаешь? Он просто, ну, не пришел сегодня. Спасибо, Серега, огромное. Хорошего дня тебе. Есть еще звонки? Нет, ну, там опоздуны, это отдельная история. Звоните 8495.
0: Мне кажется, у Сереги там было еще 1000 историй, но он просто... Он просто уже начал разговор.
1: Желающих.
0: Во-первых, да, вижу тебя там вообще названивают.
1: Алло, привет.
2: здравствуйте.
1: Здрасте. Как тебя зовут? Или анонимно?
2: Да нет, такое анонимно. Я тот этот начальник того, кто вам только что звонил.
0: Что вы ему скажете?
2: А что сказать, а что за терпило, если 10 минут, 5 минут, он что, ненормальный, что ли?
0: Ладно, рассказывай, у тебя есть какая-то история, которая тебе бесит в твоем партнере?
2: Да, да, нет у меня никакого, я рожал, я 3 дня всего лишь живу, честно.
0: Вадим, я не понимаю половины, но если я правильно услышал, что развелся 3 дня, вот один сейчас живу, правильно понял?
2: Да, да, да. Да, 3 дня жил всего лишь, я говорю, партнера я не имею.
0: Ну все, тогда получается жизнь удалась, никаких наврягов.
2: Да, да, счастливчик. Я просто хотел бы сказать, что это я его начальник, он на работу постоянно опаздывает, если еще раз
1: позвонит. Блин, сейчас позвонит мама Серегина.
0: Да, я не знаю, откуда Серега, но ощущение было, что нам из Грозного только что звонили.
1: Да, он, в принципе, и на родах тоже, знаете, должен был родиться в 11 утра, а в итоге родился послезавтра, на самом деле. 8-495-232-16-32. Третий звонок примем. Алло, привет.
0: Алло, алло.
3: Привет.
1: Привет, красавица.
3: Ну что, начинать говорить, что меня бесит?
0: Да. Можешь представиться? А можешь анонимно?
3: Меня зовут Лиля.
0: Лиля, из какого ты города?
3: Не анонимно. Жуковский.
0: Жуковский, это Московская область. Как давно ты в отношениях?
3: Да. 7 лет в браке.
0: Но там есть, там многое накопилось. Вы долго встречались перед тем, как поженились?
3: Ну, мы долго знали друг друга, и привычки в том числе.
0: Окей, хорошо, рассказывай.
3: Но есть такие бытовые, что меня особенно бесит.
0: Давай.
3: Это когда мой муж проходит, допустим, мимо того, что лежит на полу.
0: Ага.
3: Это может быть все что угодно. Детская игрушка, полотенце, салфетка и все такое.
0: Вот. Ты хочешь, чтобы он поднимал эту историю, да?
3: Ну, да, как бы не проходить мимо, не перешагивать. Все-таки мы же живем в одном доме.
1: Угу. Ну, слушай, если это лежит, значит, кто-то положил туда это все.
0: Лучше не трогать.
3: Нет, оно может упасть. Нет, нет, нет. Оно может упасть и как бы... На полу, на пол может упасть. И вот это вот, есть такие вещи, которые, ну, необходимо поднять, ну, не перешагивать. Вот это меня бесит.
1: Слушай, а рыгает, нет он у тебя?
3: Нет.
1: Нет, не рыгает, ну...
3: Нет.
0: Ну, у всех свои недостатки, хорошо. Так, игрушки не поднимает, что еще?
3: Да все что угодно может быть в бытовухе, там, я не знаю. Может, ложка лежать, ребенок уронил, там шел. А он просто перешагнул и дальше пошел.
0: Это мы поняли, я говорю. А еще какие-то моменты есть, которые тебе особенно не нравятся?
3: Ну, на самом деле их много, как и у всех, но вот это меня особенно бесит.
1: Ну, может, носки не меняют, воняют они у него. Может, я не знаю, что. Может, душ принимает крайне редко.
0: Ну, ты дрожишь.
3: Что ты делаешь, что чисто плю.
0: Чисто плю.
3: Чисто плю.
0: Ну, просто.
3: Да, но вот это перешагнуть, как будто в гостях или в гостинице. Вот,
0: ну, а что плохого? Вы чувствуете себя как дома.
1: А вот интересно, а давай встречный вопрос. Вот сейчас дозвонится, например, твой муж и скажет, вот мою жену, у моей жены вот такой вот есть косяк. Как ты думаешь, какой это косяк у тебя будет?
3: Ну, это не у меня косяк. Он скажет, ну, она жена, она с двумя детьми, она устала, он будет меня защищать. Но меня это бесит. Что у него?
1: Что-то тебя все бесит, мне кажется.
3: Нет. Я просто на самом деле слушала. Некоторые моменты так похожи. И меня прям сейчас переполнили эмоции. Думаю, дай-ка я позвоню.
0: А вот ты можешь, например, спокойно жить, когда в твоей комнате открыт хотя бы один шкафчик, вот дверка? Будь то на кухне, то в коридоре, там, в гостиной.
3: Могу.
0: Ну,
3: по
0: все.
3: Настроению.
0: Все, хорошо. У меня просто это все. Я умираю. Я всегда шкафы все закрываю чуть ли не на замок. Но иногда я могу себе как-то это перебороть в себе эту историю. Но обычно это жесть.
1: А внутри? У тебя все по полочкам разложено?
0: Нет, там вообще...
1: Лучше не открывай.
0: У меня сейчас я достал все свои шмотки, потому что мне надо их просто устроить максимально огромную стирку. Я разложил их по цветам, раскидал все это на диван. И вот сейчас у меня машинка, она просто без остановки стирает, пылесосит, стирает, прополаскивает. Помянем, я это все развешиваю.
1: Помянем кошелек Макса за электроэнергию.
0: Да ладно, ладно.
1: Ладно?
4: Новое выходное. Это новое выходное радио.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
8: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». Эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
9: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
11: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
12: Во всех магазинах продуктов хорошие с 11 по 17 июня. Арбуз 1 килограмм 59 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
13: ООО «Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Выходного шоу Макс Астахов, Вадим Данилин. Мы продолжаем нашу историю, тем сегодняшнего эфира. Про вторые половинки мы сегодня говорим. Что раздражает в бытовом плане, да, какие моменты есть. Возможно, он завел себе собаку и не хочет с ней гулять. И тебе в дверь приходится постоянно ее выгуливать. Это классическая история постоянно.
1: Да?
0: Ну, на кого-то все равно сваливается эта история.
1: Я выгуливал. Я просил собаку в детстве, выгуливал ее. Мне приносило большое удовольствие, на самом деле.
0: Ты нестандартный человек. Потому что у меня, например, тетя живет с... У нее есть дети, дядя, непосредственно бабулечка моя тоже. И вот взяли, я уже не помню, сколько лет, 5, 6, 7 назад собачку. Mm-hmm. Бабушка ее выгуливает. А собаку взяли для детей, и дети хотели, очень сильно хотели. И вот дом погладить ее за милое удовольствие, а вот выгуливать бабушка такая, ладно, я схожу. Бабушка вот наворачивает круги.
1: Вообще, по тому, как люди относятся к животным, можно, в принципе, определить, психологи говорят, что можно определить отношение к другим людям, этих таких людей. Ну, так, то есть, видеть только плюсы в собаке и не видеть минусов, там, убирать за ней какашки какие-то, ходить выгуливать, а только вот ходить и гладить, то же самое будет в отношениях с людьми.
0: Mm.
1: То есть, эгегей полный будет, там, веселье и так далее, а там в горе какой-нибудь, да, ответственности ноль, просто ноль. Он просто, человек развернется, уйдет, скажет, это не мои проблемы.
0: Очень многие же говорят, что детям действительно необходимо заводить домашних животных, особенно пацанам, потому что это же, как ты должен уметь обращаться с домашним животным, тебе потом еще и с противоположным полом как-то контактировать, если ты там кошку не научился гладить, да, то потом девчонку ты по голове не сможешь гладить, ты и волосы будешь вырывать.
1: Ты сравнил сейчас животных...
0: Я не сравнил, я сказал, что это лишь этап.
1: Начнем с животных, закончим, да, женщины.
0: Вадим, каждый видит то, что он хочет.
1: Конечно.
0: Красота в глазах смотрящего. В моих глазах и кошечки, и девчонки. А в твоих глазах, получается, девчонки и кошечки. Ну, хотя, есть же различные костюмы на различных площадках. И женщина-кошка хороший вариант. Я сейчас про
1: Максим, вы
0: кино говорю, я про
1: вы
0: кино
1: сейчас, да. Полин. Полин.
0: Записывай.
1: Да. Минус.
0: Нам это надо.
1: Что?
0: Да я намекал только что. Ладно, все хорошо, мы про минусы, да. Давай вернемся. Что там у нас в социальных сетях говорят? Ага.
1: Я кашлю немного.
0: Да я слышу. Вот пришел в субботу, в свой выходной, еще и больной.
1: Я больной всю неделю больной. Просто простудился под кондиционером, сижу тут дохаю. На самом деле, у тебя профитроли должны быть. Ты про них забыл?
0: Нет, я помню. Ну, давай сделаем их прямо сейчас.
1: А чего нет? Давай.
0: Да, ребят, самая классная фишка этой игры заключается в том, что если вы нас с Вадимом победите, то можете выбрать абсолютно любую песню, которую мы поставим из нашей базы. Поэтому звоните сейчас по нашему номеру, и мы будем отгадывать, кем же вы, собственно, работаете. Но играем максимально честно. Напомни, пожалуйста, номер, Вадим.
1: 8-495-232-16-32. Позвони, мы будем угадывать твою профессию, ты будешь говорить, дать или не дать. Вот в чем вопрос. Да или нет?
0: А это, так, я отвлекаюсь.
1: Мысли вслух. Шаловливый

0: на громкой.
1: А можешь перейти на обычную, пожалуйста? А то сейчас будет пукать вот это вот все, нафиг это нам
0: перешел, нужно. Перешел.
1: Все, все давай знакомиться.
2: Как тебя зовут, рассказывай.
0: Федор.
2: Федор. Кем ты работаешь, Федор?
0: А мы уже угадываем или надо сказать сейчас?
2: Да пойдите? Нет, не надо говорить, я просто проверял тебя, вдруг бы ты сейчас облажался, и мы такие, ха-ха-ха, нам надо звонить кому-то. Следующему. Ладно, Федор, а из какого-то города, если не секрет?
0: Азов. Ростовская область.
2: А, Ростовская область, окей. А, принимает, смотри, у нас есть 2 минуты. Мы сейчас с Вадимом будем задавать тебе вопрос, ты нам отвечаешь да или нет. А, когда 2 минуты пройдет, мы узнаем, победили мы или нет.
0: Хорошо.
2: Поехали. Итак, Федор, на работу нужно ездить, ходить?
0: Нужно.
2: Ты в офисе работаешь?
0: Нет.
2: В мастерской?
0: Нет.
2: В каком-то учреждении?
0: Нет.
1: Твоя работа связана с поездками?
0: Да.
2: Ты на транспорте работаешь?
0: Да.
2: Это поезд?
0: Нет.
1: Электровелосипед? Мопед?
0: Нет.
2: Хорошо. А это специальная техника?
0: Нет.
2: Не специальная техника. Это машина?
0: Да.
2: Ты таксист?
0: Нет.
2: Машина грузовая?
0: Нет.
2: А легковая?
0: Да.
2: Ты курьер?
0: Да.
2: А, супер. А, мы отгадали профессию.
0: Автокурьер.
2: Хорошо. Автокурьер Федор у нас из Ростовской области.
1: Подожди, а чем отличается курьер от автокурьера?
0: Ну, есть пеший, есть велокурьер.
2: Есть на самокате.
0: Это разное.
1: Я думал, ты автокурьер, что машины там доставляешь. Есть же такие, которые, знаешь, привозят машины, гоняют машины.
2: Да, из Японии.
1: Да, из Японии.
2: Хорошо, Федор, спасибо тебе большое. Мы не можем тебя, к сожалению, ничем порадовать. Но вдруг у Вадима будет хорошее настроение. Скажи, вот какой исполнитель тебе нравится, который играет на новом радио?
0: Ну, пусть будет Анастасия.
2: Ага, а Настя, ну вот, возможно, мы услышим Анну Насте в эфире.
1: А возможно, не услышим.
2: Ну вот, я же говорю, все в руках Вадима, потому что...

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

0: контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
9: Мам, чешется. Что делать?
10: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
11: Реклама «Аухилинрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
13: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
16: Все сложится с новым кроссовером «Тенат Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенат Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
17: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
18: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Привет-привет, здравствуй, выходного шоу Макс Астахов, Вадим Данилин. Сегодня обсуждаем вторых половинок, а точнее, что вас в них бесит в бытовом плане. Маленькие недостатки. Вот шоу подходит к концу, поэтому мы очень активно ныряем прямо сейчас в комментарии и рассказываем, что же вы пишете. Екатерина, нет партнера, раздражаю себя сама. Все сама. Ну, почему нет? Сильная, самостоятельная женщина.
1: Сама придумала, сама поверила, сама обиделась, сама не разговаривает.
0: Потом цветы себе купила и красава. Ирин пишет, живет как в гостинице. Пришел, поспал, поел, ушел, пыль лежит, втулки лежат, мыльно-рыльные, еда, сами появляются. Блин, красота. Вот мне до 17 лет практически все так же и было. Я комнату свою убирал, пылесосил везде, а все, само покупалось. С мамой в магазин сходил раз в месяц и полетелось. Заходить на трансляцию. Лицо Вадима не передать словами. У него такое каждый раз, когда я рассказываю какие-то истории о себе.
1: Новое радио, международная, интернациональная радиостанция. Нас слушают не только в России, но еще и в Израиле слушают. Вот. И Настасья пишет, мужа иногда бесит, что мне лень помыть посуду за собой. За собой, ты понимаешь?
0: Ну, устала.
1: От чего?
0: Ну, мы же не знаем.
1: Я знаю, она дома целыми днями сидит.
0: Угу. Ты, получается, друг мужа, я так понимаю?
1: Нет, я друг жены.
0: Пока что не слышно. Пока в твоем голосе друг мужа просыпается.
1: Нет, Настасья сидит дома, она работает из дома.
0: Да.
1: Самые лучшие ноготочки, реснички, это у Настасьи.
0: Ну, а что?
1: В хайфе, да.
0: Ну, работает же дома.
1: Ну, работает, ну за собой-то помой посуду, в конце-то концов.
0: Ну, можно же не сразу,
1: а вечером. Что за свинюшка такая?
0: Вечером можно помыть.
1: Я терпеть не могу, когда посуду копят.
0: Так ты не живи с Настасьей. Пусть муж живет с ней. Ты что-то при чем?
1: Да, мне просто за мужа обидно за ее.
0: Но все-таки друг мужа, получается.
1: Нет, я мужа ни разу не видел, а Настасья видел.
0: Ну, блин,
1: мы пересекались как-то. Ну как это? Ну такое, не знаю.
0: Не знаю. Я тоже не знаю. Надо договориться. Ну, бесит, значит, надо поговорить разочек, как-то решить эту историю. Посудомоечная машина. Пожалуйста.
1: Что? Купить?
0: Да, конечно.
1: А если это не твоя квартира, ты снимаешь?
0: Ну, служанку нанять. Это я предлагаю решение проблемы.
1: Универсальный способ это взять и просто вот из одноразовой посуды есть, чтобы...
0: Вот. А нет, а можно пойти дальше, купить вот эту стрейч-пленку и просто обычную посуду оборачивать ей.
1: А я не додумался. Да?
0: Вадим,
1: а так можно было?
0: Конечно, обращайся.
1: То есть ты пленкой накрываешь посуду,
0: да.
1: На нее что-то кладешь,
0: да.
1: Еду.
0: Поел, все, выкинул, пошел дальше. Напоминаю, трансляция есть, заходите, лицо Вадима неподражаемо.
1: Я работаю вообще-то без выходных, Настасья пишет, не важно, что дома. Но начинаются вот эти вот отмазки. Вот ага.
0: Ой, Настасья, ну короче, если что, мы вас осуждаем на всякий случай. Так, вот, Максим пишет, это не я, между прочим, у него даже аватарка с собакой там в хаске. Пишет, бесит, когда жена звонит в рабочее время и рассказывает всякую фигню. А приходишь домой после работы и поговорить вообще не о чем, потому что она мне все по телефону рассказала.
1: Вот, кстати, есть у меня такие друзья, и даже супруга страдает от этого. А тебя не бесит, что вот некоторые, знаешь, в личных сообщениях в ДМ кидают всевозможные рилсы и сторисы по сотни в день?
0: Тебе? Ну, есть такие моменты, да.
1: Пипец, как бесит.
0: Но я...
1: Я не смотрю.
0: Я редко смотрю.
1: Я им говорю, говорю, ребят, я не смотрю это.
0: Ага.
1: Можете не кидать. Мне пофигу, они штампуют там по 5 штук.
0: Ну, знаешь, это тоже приятно, потому что видят твои друзьяшки какой-то ролик и вспоминают о тебе.
1: Нет.
0: Там просто...
1: Они просто, понимаешь, у них есть там 5-10 друзей. Они первым 5-10 друзьям уже по 5-10 скинули штук. Остался я, вот один-единственный, которому тоже нужно сбросить.
0: Запустить там неважно, кому... массовую рассылку.
1: Да, рассылку и всякое такое. Короче, да. Нет, хорошо, что все вот эти вот вещи, они с ними можно смириться.
0: Да.
1: А вот когда мириться уже невозможно, тогда уже нужно что делать?
0: Что?
1: Не знаю.
0: Мы тоже.
1: Сесть, поговорить.
0: Вот, хороший вариант, кстати. А ты говоришь, не знаю.
1: Наверное.
0: Угу. Вот, а если у вас как-то разладились в отношениях, то вот...
1: А если жена у вас не моет посуду хотя бы за собой, разводитесь с такой женой?
0: Может быть и так. Да, ладно, мы сейчас научную статью вам прочитаем и закончим на этом. У 5 знаков зодиака в ближайшие дни могут наладиться отношения. Астрологи считают, что до середины июня особенно повести в любви может таким знаком, как тельцам, ракам, львам, весам и рыбам. Ладно, козерог. Козерогов здесь нет, поэтому неинтересно. Дальше новости я дочитывать не буду.
1: А ты козерог, что ли?
0: Я козерог.
1: С этого этого и надо было начинать. Сейчас начинается этого эфир, когда будем вместе вести.
0: Договорились. Это выходное шоу. Меня зовут Макс Астахов. Вадим Данилин был со мной на этой неделе. Он остается тут за главного командира, в целом, как он и был изначально. А я отчаливаю в город Казань. Завтра уже услышимся по телефону.
2: Это новое выходное радио.
3: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16, завтра воскресенье 14 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
4: Реклама. Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз, а теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Триклёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
5: Триклёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. Зуб к зубу. Петра Ломака, 6.
8: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
9: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь, множество решений. А какую квартиру выберете вы?
10: Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная, 289. Новосибирская, 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 7.
1: Новое радио. Немного поболтали ерундой, немного помолчим и послушаем. Тем более есть что. Океаны суперхитов, моря суперновинок. Нового радио тебе в уши под настроение. Прекрасное летнее, жаркое, солнечное. Я Вадим Данилин тоже здесь сегодня, но без энтузиазма вообще, потому что должен быть сегодня на Волге, а не вот это вот все. Всем привет.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

так и называется суперхит от Вики Дайной. «Костоп, куда же я иду?» в эфире нового. Давно не было моей любимой рубрики «Флэшбэк». Время, когда я вспоминаю и поздравляю с днем рождения суперхиты, которые в эти самые дни отмечают свою днюшку. Не просто суперхиты, а суперхиты на века. В далеком 2007 году, ранним утром, 12 июня, Риана выпускает одну из своих главных новинок, которая впоследствии становится суперхитом на долгие-долгие годы. Я даже больше чем уверен, что нет-нет, да и сейчас. В клубах где-нибудь обязательно поставят. «Shut Up and Drive» прямо сейчас. С днем рождения!

0: субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
3: Дома сданы.
5: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
3: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
7: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядькова дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. Дядьково.
8: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: Новое

классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы тебе

0: Артик Асти, она не я, суперхит на новом. Моя любимая поговорка «Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда». Актуальная информация для всех, для вас, отдыхающих. Окрошкой можно отравиться, если съесть ее через 2 часа после приготовления, предупреждают врачи. Причем речь как о блюде на кефире, так и на квасе. Особенно опасно оставлять окрошку летом на столе на пару часов. Бактерии размножаются так быстро, что не спасет даже холодильник. Понять, что окрошка испортилась, можно, внимание, по кислому запаху или пузырькам газа. Не благодарю.
1: От создателя нового

0: главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Данет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель «Данет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Акведы.
12: Выбраны.
13: Документы для регистрации ИП.
12: Готовы.
14: Фантастика.
12: Счет, бухгалтерия.
15: Подключены. Поехали.
16: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
17: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
18: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: Холида и Боева «Пожары», суперхит на новом, и снова к футбольным новостям, но не тем футбольным, где всевозможные отчеты, кто выиграл, кто проиграл, а намного интереснее. Вот, например, очередная новость гласит о том, что автомобильная компания Jeep объявила, что подарит 100 автомобилей людям с именем Джордж Вашингтон, если сборная США выиграет чемпионат мира по футболу. Для этого нужно оставить заявку на сайте, а рандомайзер выберет победителей среди тезок первого президента США. Пока, да, весь мир борется за кубок, в Америке борется за халявные внедорожники. А чё нет, если да?
1: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16, завтра воскресенье 14 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
4: Реклама. Город спешит. Сигналы. Люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
5: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер». 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
8: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
9: Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое радио. Цена на iPhone 17 рухнула уже до 55 тысяч рублей. Напомню, на старте продаж ценник достигал 120 тысяч. Это все новости к данной минуте. Мне кажется, самое время закупиться техникой. Далее, нон-стоп, суперхитов, суперновинок. Летних, твоих любимых. Данилин тут. Всем

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru.

0: надо прекращать.
1: Козла, Козла, ты говоришь, суперхит на новом. Тем временем, памятуя о том, что Макс Астахов, ведущий выходного шоу, рассказывал новость про то, что девушки не будут встречаться с парнем, у которого нет автомобиля. В продолжении этой темы в Америке пошли дальше. Молодые девушки не пойдут на свидание, если парень не вызовет ей такси. Да, это не угроза, а тренд, который завирусился в социальных сетях на фоне эпидемии одиночества в Америке. Все началось с американки. Девушке она отказалась от ужина с потенциальным партнером, так как тот не прислал за ней машину. По мнению девушки, такой жест мог задать тон всей встрече, но парень ошибся. Большинство комментаторов раскритиковали девушку, сказав, что мужчина не шофер и не дворецкий. Ну, ничего. 40 кошек уже ее ожидают. Немного где-то там, вот прям за забором сразу. Город 312. Немига. Оффенбах очень скоро в продолжении эфира.
2: Новое радио и Вельвет Мьюзик

0: Реклама.
1: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Во всех магазинах продуктов хороший с 11 по 17 июня. Крыло птицы в маринаде по казачьи, охлажденное, сытый город, 1 килограмм, 279 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
6: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
3: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района «Портовый» от «Арбан». Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Это супер новинка от «Елки Витражи». Со вчерашнего дня зазвучал у нас в эфире нового. Помимо нее еще очень много супер новинок, которые с пятницы зазвучали в нашем эфире. Мы же новое радио, мы должны оправдывать свое название. Поэтому новинки появляются у нас в первую очередь. Но, вы знаете, суперхиты и супер новинки, все замечательно. И мне тут за эфиром стало скучно. Я решил с вами немного поболтать ерундой. Вспоминал 20 лет своего эфира на радио. И понял, что я ни разу не обсуждал с вами, знаете, какую тему. Я сейчас к женщинам обращаюсь. Мужикам будет очень интересно, на самом деле, послушать. Я буду читать обязательно интересные комментарии. В наших социальных сетях задал вопрос девушкам. Девчат, а вспомните, пожалуйста, вот только не говорите, что у вас такого не было. Вспомните, пожалуйста, и расскажите, из-за кого или из-за чего вы дрались. Вот женские драки. Я просто, почему меня навеяла вот эта вся история, я сейчас посмотрел одно видео. Там девушка лупит мужика в машине, разбила ему стекло и все вот это вот. И я подумал, а ведь мы ни разу не обсуждали тему. Напишите, пожалуйста, из-за кого или из-за чего вы дрались. Обязательно в социальных сетях напишите, я это все самое интересное прочитаю в эфире. Ну, из-за мужиков-то это понятно, но может что-то интереснее будет. Хотя, может, если там два мужика было, то уже интересно. Напишите, пожалуйста, я это все прочитаю.
1: Один плюс один. Утро на грани.
2: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается. Прям в прыжке.
3: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
2: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
3: Да, продолжаю думать о других.
4: Супермен из Раменского.
2: Да, да, да. От слова рамен.
3: Видите, какой я ветреный мальчишка.
2: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
5: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
6: Мужчина разорвал глотку
7: тому, кто чихнул.
6: Он работал в такси и вез Кирилла.
5: Мега-чих знаменитый.
8: Турбо-чих.
5: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Я это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
5: Да, смирительный.
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
11: Акведы.
12: Выбраны.
13: Документы для регистрации ИП.
12: Готовы.
14: Фантастика.
12: Счет, бухгалтерия.
15: Подключены. Поехали.
16: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО банк.
17: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
19: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
20: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
14: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
22: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: и Мишель с «Дима в сердце» суперхит в эфире. Но пока вы продолжаете писать ваши комментарии, спасибо огромное, кто откликнулся, попросил девушек написать, признаться. Если хотите, чтобы анонимно было, напишите в начале предложения слово «анонимно», я прочитаю ваше сообщение анонимно. По какому поводу, из-за кого, из-за чего вы дрались? В своей жизни не говорите, что не дрались. Женские драки, между прочим, похлеще мужских будут, и мужики с этим согласятся. Но я сейчас, как и обещал, рассказываю очередную интересную новость про футбол, а не про то, что кто с кем как сыграл, проиграл, выиграл счет и так далее. Рассказывал, ладно, не буду напоминать, расскажу очередную новость. На этот раз про Криштиану Роналду пришла новость. Такой вот рассказ. Вот уже 7 лет девушка Селин преследует свою мечту встретиться с Криштиану Роналду. Неисправимая поклонница португальского футболиста. Она никогда не переставала надеяться пересечься со своим идолом. На этой неделе она поделилась трогательным видео, где расплакалась, увидев Криштиану на поле. Видео привлекло внимание Джорджины Родригес, это спутница футболиста, которая заметила это видео и поставила лайк ее публикации. Тронутая ее историей, Джорджина затем попросила Криштиану встретиться с Селин. Ну, мало какая женщина, на самом деле, такое может себе позволить. Там, ты что, вы бы видели эту, как ее, Селин, там такая красотка. Так вот, тронутая ее историей, Джорджина затем попросила Криштиану встретиться с Селин. Спустя несколько мгновений ее мечта наконец сбылась, незабываемая встреча и фото рядом с ее кумиром. После 7 лет ожиданий настойчивость в итоге была вознаграждена. Красивая история, которая доказывает, что никогда не стоит переставать верить в свои мечты. Ну, на самом деле такое. Кто знает, что у нее там в голове, да, у этой Джорджины, или, ой, Джорджины, Селин. У этой 7 лет мечтала встретиться с Криштиану Роналду. Ну, я не знаю. Я не думаю, что наши женщины бы согласились. Типа, слушай, дорогой муж, там у тебя фанатка, не мог бы ты с ней встретиться, а то она уже 7 лет ждет встречи. Ну, кто мне скажет такое, я не поверю на самом деле. Ладно, это не все новости футбола, о некоторых расскажу чуть позже. Появилась первая теория заговора, кстати. Очень интересная теория заговора, но о ней в следующем части расскажу. Новое.
1: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16, завтра воскресенье 14 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство, ваше. Триклёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
3: Триклёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
6: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? «Арбан» сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан-2022».
6: Дома сданы.

0: Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджей Смэш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновой.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

Извините, пожалуйста, я не могу. Я прочитаю это сообщение. Спасибо огромное, Надежда. Ты просто, я сейчас, ты не слышал, как я ржал за эфиром. Значит, ты попросил девушек в наших социальных сетях написать, из-за кого, из-за чего вы дрались. Что началось? Значит, Надежда пишет, дралась с бывшим. Я разорался, у меня кашель прошел. Дралась с бывшим. Рассказываю, как это было. Я вкратце прочитаю просто. Мы гуляли в рейстике компании. Мой муж, бывший, в подпитии обиделся на меня и сам забыл, из-за чего. Но тут меня понесло. Я его лупила сумочкой своей. Самое смешное было, когда друг увидел эту картину и говорит, бьют. Другой, не видя нашу драку, подумал, что бьют меня, но, повернувшись в нашу сторону, упал от смеха, потому что рост с бывшим сильно разнился, 1.60 и 1.90. Поэтому бить мне его приходилось, подпрыгивая. Надежда, я прямо сейчас залайкаю тебя. Спасибо огромное за комментарий.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио. Ученые из Южной Кореи изобрели контактные линзы от депрессии. Первые испытания были успешно проведены на мышах. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к нашим выходным, летним, жарким, твоим любимым суперхитам, суперновинкам. Нон-стопом на 20 минут. Я Вадим Данилин. Еще час с тобой здесь. Ну, потерпи чуть-чуть, потерпи. Ну и возвращаясь к вашим комментариям, девочки, по какому поводу, из-за кого, из-за чего дрались в своей жизни? Дрались компания девушек из деревни против другой компании из другой деревни. Из-за парней. Мы победили. Побили друг друга нормально. Вы знаете, в чем фишка? А хотя нет, не знаете. Да я и не...

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: градусы до солнца, суперхит на новом. Еще одна весьма интересная новость из чемпионата мира по футболу. Шакира была заменена дублершей во время церемонии открытия чемпионата мира 2026. Это безумная теория, которая взорвала социальные сети после ее выступления. Некоторые пользователи были уверены, что это была не настоящая певица. Но в чем причина? Лицо, которое показалось другим, силуэт, выглядевший выше обычного, и выступление, которое некоторые сочли менее энергичным, чем те, к которым нас привыкла баловать колумбийская звезда. Слух долго не продержался. Проведя маленькое расследование, некоторые пользователи заметили детали, которые подтверждают, что это была именно Шакира. Они, в частности, опознали видимый шрам на ее лбу, уже известный ее фанатам. Но что касается роста, объяснение гораздо проще. Певица была в кроссовках с толстой подошвой, которые добавили ей несколько сантиметров. Ну, знаете, шрам можно приделать. Начнем с этого. По поводу роста, ну, как-то вот, знаете, я прочитал эту новость и тоже считаю, что Шакира была с дублершей на открытии чемпионата мира.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного. Потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему.

0: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Батюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.
4: Супер-хиты. Супер. Супер-новинки. Новое.
5: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: студию. Вот она, любовь. Шикарно красивый суперхит в эфире нового. А еще одна причина держаться подальше от домовых чатов, а лучше вообще туда не заходить. Это следующее сообщение. Напомню, задал вопрос слушателям в наших социальных сетях, из-за кого, из-за чего дрались. И сейчас я обращался к женской части слушателей нового радио. Вот девушка прислала, говорит, видела, как соседки подрались, потому что одной не понравилась реакция в виде ржущего смайла на ее сообщение в домовом чате. И она пришла с разборками. Волосы по всему этажу валялись. Домовые чаты — это, конечно, отдельная тема. Каждый раз, как не открою, там какой-то срач. Нет, я люблю срач, но такой степени, ребят, серьезно. Отдельная тема, обязательно ее обсудим, но не сегодня ее обсудим. А пока продолжаем отдыхать, наслаждаться летом. Шикарная погода, только что прошел дождик, температура 31. Отдыхаем под суперхиты, суперновинки нового. Ираклий, МОД, очень скоро в продолжении эфира.
1: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Хелка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Линочка Ли, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
2: Супер-движ.
1: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
2: Новое радио.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: немного поработал. И теперь также немного и отдохнул. Ровно неделя до долгожданного отпуска. За это время родить, мне кажется, можно. Да не кажется, а точно. 9 месяцев не был в отпуске. Мыслями я уже на море. Пятая точка, еще 7 дней в офисе буду делать тебе настроение, а тебе нервы, но уже в понедельник. Со следующего часа, через 10 минут, буквально, Данила Михайлов, мой коллега, его проект «Что было раньше». Не пропусти. До 10 утра по Москве эфир без ведущих. И все это мы, Новое Радио. Так что оставайся рядом с нами, будешь нашим королем. У нас здесь классно. Шикарные суперхиты, суперновинки. Никаких ведущих. Вадим Данилин обнял, приподнял.
1: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Во всех магазинах продуктов хороший. С 11 по 17 июня. Крыло птицы в маринаде по-казачьи, охлажденное, сытый город, 1 килограмм, 279 рублей, 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
3: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240, 247-95, 05.
1: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района «Портовый» от «Арбан». Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
5: Красноярский рабочий 150К.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новое радио.
7: Радио.
8: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, салют, ребята, вы слушаете новое радио. Сегодня вторник, а значит, мой любимый спешл проект «Что было раньше?». Мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
2: Да, и сегодня, когда я получил пул красивых таких обложек в мессенджере, смотрю, дорогуша все их так вот оформила, выложила и пишет «Вот так». И у меня в голове вот эта песня заиграла. Вот, хоть она вообще никоим образом не относится к сегодняшней теме, мы ее чуть попозже озвучим. Вы, пожалуйста, примите участие в наших социальных сетях. Там оформлен пост.
1: Пожалуйста, ради того, чтобы написать, как классно я выгляжу сегодня.
2: Это первое. Ну и второе, если вы эту песню знаете, то тоже какую-нибудь реакцию отправьте, потому что не хочется себя чувствовать одним на этом празднике ЧБРа. Дорогуша, скорее всего, ее не знает. Ну и ладно, 98-й год, если что. Ребята

0: Вот так звучит «Русский размер» на новом радио в проекте «Что было раньше».
1: Самое время, вот теперь мы можем тему сказать.
0: Вот теперь уже, да, самое время. В соцсетях уже сказали, поэтому у людей какое-то разнообразие в голове.
1: Да, чтобы не стыкуются.
0: Да.
1: Друзья, сегодня мы будем слушать, как звучал, вспоминать, как звучал 1992 год.
0: Ну а то, что здесь кусочек 98-го, кто нас за это осудит, кроме Элины Хоффман?
1: Конечно, а она в восторге от трека, поэтому осуждения отменяются. Короче, я считаю, что 92-й год был очень жирный на годное музло. Вот прям так, по-грязному хочу сказать. Но по-другому это и не обозначить. Но я вам хочу напомнить, что это вторая часть. Второй раз, когда мы берем эту тему. Первый раз мы ее брали 2 года назад. И я четко помню, что когда мы впервые слушали 92-й год, мы с Усишкиным фоткались. И когда мы фоткались, мы нашу одежду задом наперед напялили.
0: Да.
1: К чему бы это, хотели бы спросить меня? А я вам скажу, что следующий трек и объясняет, к чему это.
0: В общем, да, кто видел, как выглядят ребята из дуэта Крис Кросс, вспоминают вот эти моднейшие одежды, надетые задом наперед, но не шиворот на выворот. Кстати, протеже у них был, точнее, они были протеже Майкла Джексона, которого ты вчера вспоминала и под которого ты сегодня нарядилась в нашем эфире.
1: Естественно.

0: Туз в бриллиантах не налезает наушники.
1: Да, я подзабыла немного. Мне хотелось уже их надеть, но я еще немного посижу и сниму. Я чувствую себя Сергеем Зверевым, Майклом Джексоном, Филиппом Киркоровым, и все это я.
0: Да, и завсегда ты бар «Голубая утрица», хотя тебя бы туда, наверное, не пустили.
1: Это правда.
0: Ребятушки, сегодня слушаем, как звучит 1992 год, в проекте «Что было раньше» на новом радио. Ну что, может быть, рассказать что-нибудь про Крисов, про Кроссов? Или, ладно, немножко грустная история, как и у большинства молодых до ранних. Вот, ну а что, когда у тебя башню сносит от количества популярности и деньжат сопутствующих, то, наверное, можно и опростоволоситься. Вот, мы двигаемся дальше. Прыгать,
1: ну, мы, кстати,
0: не перестаем.
1: Далеко не отходим.
0: Да, далеко не отходим. Я просто хочу сказать, что вот представляешь, парень родился себе в Риге в 70-х. Mm-hmm. Папа у него там играл с различными прибалтийскими артистами. Вот, даже некоторые хорошо нам известны. А потом улетел, как водится, играть в ресторане «Русский самовар» в Нью-Йорке.
1: Как водится.
0: У многих такое было. Любовь Успенская, Михаил Шафутинский и прочие, хотел сказать наши, но подтвердят. Вот. Ну, нет у меня ничего иудейского. Что ж, я могу поделать с этим. Вот. Так, ну и что дальше? А этот паренек, сын его, он, соответственно, ну что, яблоко далеко не покатилось, он довольно быстро получил диджейскую установку, подарок от родителей, и познакомился сперва с Эверластом, замутили они House of Pain, понимаешь ли, потом La Coca Nostra, тебе хорошо известно, и сейчас он наяривает уже четверть века в Limp Bizkit, понимаешь ли. А
1: я
0: это 92-й год.
1: Я в восторге, что мы можем это слушать.
0: А что такого? Тут они о разборках, о девочках и немножечко о пушках.

0: ВК у нас тухненько, кстати, в группе «Новое радио» в канале.
1: А
0: ну, огонечков достаточно, а комментариев маловато.
1: Друзья, это такой ненавязчивый упрек сейчас был озвучен
0: вашим адрес. Совсем нет.
1: Он бы так и не сказал, он слишком интеллигентный. Не, не, не, а я не, не, скажу, не. Друзья, в смысле? А мы для кого стараемся?
0: А в мессенджере как?
1: А у нас все прекрасно.
0: В мессенджере
1: здесь
0: все
1: и гифки, и восторг. И странно, что пока не было ни одной рекомендации. Мне кажется, что все уже поняли, что нет смысла нам что-то напоминать. Мы и так как будто бы сами все помним.
0: Сами с усами. Ну, наполовину-то уж точно, в прямом смысле этого слова. Так, хотел я вот что сказать, и скажу с удовольствием. Вот разнообразие, вот этот калейдоскоп композиции, он сегодня будет нас удивлять, мама, не горюй как. Потому что следующий номер принадлежит артисту по имени Евгений. И усы тоже косвенно присутствуют. Белоусов его фамилия. Вот, все его помнят прекрасно и замечательно. Красавчик. Но у пацана было в репертуаре всего 4-5 хитов. Да и в целом песен-то у него немного было.
1: Ну, слушай, но сейчас 4-5 хитов.
0: Понятно, понятно, что...
1: Тур можно ехать.
0: Бери к вот этим 4-5 хитам, добавляй еще 10 нехитов.
1: И ремиксы.
0: И просто шпаришь вообще там от Калининграда до Владивостока и обратно. Но в то время фишка была в другом. У него всего было 5 песен, и все они были хиты. И вот он, значит, собирает стадион. Это не солянка какая-то, а вот Евгений, Белоусов, афиша, все, стадион. Он спел эти 5 песен раз, ну и что, ну и за 15 минут, потом, ну еще раз он что-то спел. А потом его уже убить хотели поклонницы, потому что, ну они же вот Женя. Он даже в Монако летал, получал премии тогда, да, за количество там проданных пластинок и все такое. Вот, но тоже легендой 90-х остался, потому что в нулевых как бы и не пожил. Не суть. Сегодня у нас 1992 год.
1: У нас будет приятный вечер, вечерок, вечерочек.

0: Ну и не только мне нравится. Я смотрю, в комментариях отметился Дима, пишет: из машины сегодня выходить не буду. Все, дело сделано.
1: Выпуск спасен. У нас, да, если нет хотя бы одного комментария, что вы не можете выйти из машины, мы удаляем выпуск, но ни разу этого не делали. Если что, у меня здесь тоже был такой комментарий.
0: А, ну все нормально.
1: От Дениса.
0: Работаем.
1: Пацаны на букву Д, ну вы любимки, ну вы лучше.
0: И девушка на букву Д. Ничего, что радиоведущего, да, играю немножко. Лада Дэнс, тогда Леонид Величковский, музыкант группы «Технологии» и в будущем культовый продюсер, разглядел в Алле Волковой. Волкова, по-моему, фамилия.
1: Это тебе Калини Кофман.
0: Да. В общем, Ладе Дэнс, Ладу Дэнс, и сделал из нее реально звезду, я считаю. И как она красива, а? Я знаю, что сейчас многие будут с этой песней потом полвечера проводить. Ты Baby Tonight.
1: Ты посмотри на меня, как я выгляжу. Я и та еще Baby Tonight.

0: кстати, раз за продюсера Величковского, продюсера Лады Дэнс, который не так давно вместе с Сергеем Жуковым, кстати, выиграли у Jam Records суды, и теперь отчисления, наконец-таки, музыкальные будут им в карман лететь, а не всяким прайд-доком. Проект, что было раньше на новом радио, продолжим скоро.
1: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджей Смэш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Мы продолжаем. Мы сегодня слушаем, как звучал, вспоминаем, как звучал 1992 год. Значит, мы уже говорили, что самое любимое наше занятие — это раскачивать качели туда-обратно, солнышком вас раскручивать, супер неочевидные треки между собой сочетать рядом, потому что где вы еще услышите, вот чтобы, например, ну, допустим, чисто теоретически, какая-нибудь группа ДДТ, да, ну вот-вот, внезапно, с кем-нибудь, с другим вообще смычилась, с кем вы даже не ожидаете, с кем.
13: Ну вот с кем смэчится группа ДДТ, мы узнаем чуть-чуть попозже, а прямо сейчас, ребятушки, вспомним, что такое осень, потому что в начале лета это делать куда приятнее, чем в августе, например.
1: Да, напоминаем, что до конца лета примерно типа 85 дней пора гулять идти.
14: Что

0: Проект «Что было раньше» на новом радио. Я считаю, что флейт — это запрещенный прием все-таки.
1: Почему?
0: Ну, потому что как-то на слезы пробивает, даже если ты плакать не планировал. Вот, с другой стороны, я взрослый мужчина. Когда хочу, тогда и плачу. Вот, читаю ваш комментарий и тоже на мурашечки меня пробивает, как и автора коммента. Собственно, Ульяна пишет: «Мурашки от пяток до макушки, родители молодые, у них гости, сидим за столом, а впереди что же будет завтра?»

0: Britain.
1: Great Britain. Great London Britain. Is the capital of Great Britain.
0: И когда все уже улетели с футбола, я один остался, немножечко гулял, пошел на барахолку и нашел пластиночку группы Prodigy. Представляешь, я купил сингл Charlie, вот. Но если бы там был этот сингл, я бы лучше его купил, потому что эта песня мне очень нравится. С нее когда-то и началось знакомство с коллективом.
1: Пожалуйста, Саша Титов нас не слушает.
0: Не слушает.
1: Избегай этих слов.
0: Саша Титов очень неправ. Этот выпуск надо слушать и потом переслушивать на канале «Усатая пушка». Это как минимум.
1: Да, все верно.
0: Будет выложен. И в субботу повтор с 18 до 20. Наслаждаемся вместе.

0: Они же там рубятся в костюмах маляров, в респираторах, рейверы конца 80-х и суперзвезды 90-х. Продиджи на новом радио в проекте «Что было раньше?». Сегодня мы слушаем, как звучит 1992 год.
1: Звучит он отлично.
0: Звучит он отлично. Если вы думаете, что мы еще не окончательно сошли с ума, то, скорее всего, мы сейчас это дело исправим, потому что Дорогуша велела поставить вот эту композицию.
1: Нет, ну а что, кто-то недоволен? Напишите мне, кто недоволен. Я вас всех найду.
0: По IP вычислю.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackr.ru.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» Грэн 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
2: Мы продолжаем проект «Что было раньше». Сегодня слушаем 92-й год, треки 92-го года. Про следующую композицию. Мне за сегодня еще ни разу не приходилось это говорить, но пора сказать. Трек, который будет звучать 91-го года официально, но в 92-м был перевыпущен. Соответственно, мы можем его послушать. Потому что каждый раз, когда мы берем за тему год, тему за год, год за тему,
3: ну так, вы поняли, что привязывается очень, да.
2: Всегда находится кто-то супердушный, Илина, это не к тебе, который обязательно скажет: а вообще-то эта композиция вышла на стыке. Друзья, не выйдет. Мы все проверили, перепроверили.
3: Или там Metallica, Nothing Matters, это 92-й, крутите тоже.
2: Ага, ага.
3: Но она, елки-палки, песни тогда могли по 3 года лежать на полочке, а уже потом, когда вот настояться, взрывать танцполы. Кстати, потом я свяжу бульдога с носорогом после того, как эта песня проиграет. Army of Lovers из нашего шведского плейлиста с подачи Дорогуши.
2: Алиса, громкость 10.

0: Вот гений Александра Барда для меня вот он просто какой-то бесконечный, потому что мало того, что он спродюсировал огромное количество шведских суперзвезд, а в Швеции дофига суперзвезд, плейлист наш говорит о том, что вообще мы росли на шведах.
1: Вы должны знать, что это самый любимый вообще плейлист у Сишкина, шведский.
0: Да. Идем дальше. От Александра Барда мы пойдем к самым таким первопроходцам шведам. Это группа ABBA.
1: Mm-hmm. Но есть нюанс.
0: Нюанс очень приятный, потому что в 92-м году мы ABBA бы никак бы собрать не смогли.
1: Но
0: группа Erasure уже из Великобритании. Между прочим, в ее составе один из основателей группы Depeche Mode, Винс Кларк. Так вот, они перепели песню группы ABBA и сделали это настолько роскошно, что я даже не хочу ни секунды обрезать. Ребятушки, наслаждаемся вместе.
1: Перестань.
0: Я буду это говорить на новом радио в проекте «Что было раньше».
1: Молодец.

0: роскошество же.
1: Ребят,
0: роскошество.
1: Я не знаю, как вы, мы в восторге полном. Но я вижу, что вы тоже в восторге, поэтому мы здесь все и собрались, собственно.
0: Мы еще не добрались даже до середины. После короткого перерыва проект «Что было раньше» на Новом Радио. Продолжение «Банкета».
2: «Что было раньше» на Новом Радио.

0: Булатов и Карас. Среди счастливых людей. Новые на новом. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ребят, если вы не слушаете нас в Москве, Подмосковье и в интернете, вы пропустили хороший трек. Усишкин сейчас опять мне скажет:
2: не говори,
1: поэтому да. Я вам не скажу, но в чатах везде ребята, которые слышали, что именно играл, напишите вообще, в каком регионе какой трек сейчас вы слышали. Ну а что?
2: Ну а то.
1: Перекличка, перезвучка.
2: Сейчас мы обратно в Великобританию отправляемся. Знаешь, когда говорят, что вот автор одного хита.
1: О,
2: но
1: да.
2: Это же, вот казалось бы, да, как будто бы как-то пренебрежительно.
1: Смотря
2: но ведь
1: какой
2: по факту,
1: хит.
2: Когда у тебя хит возглавляет первые места там чартов и кормит тебя всю жизнь, то какая тебе нафиг разница, что там они говорят? Да, собственно, про следующую исполнительницу это подходит на 100%. Мы не знаем ее имени. Мы, в принципе, может быть, и песню-то не очень хорошо помним, но песня очень красивая. Вот, да. Тасмин Арчер на новом радио в проекте «Что было раньше».

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, друзья, мы продолжаем. Час пролетел как-то стремительно, но, собственно, как и всегда. Мы сегодня вспоминаем, как звучал 92-й год, и пока все единогласно сходимся в мнении, что звучал он великолепно.
2: Все так, и я начинаю думать, а вот что-то мы до сих пор не крутанули ни Джексон, там, не знаю, ни Мадонну и многих других артистов, а потом понимаем, мы же реально второй раз делаем выпуск и стараемся не повторяться.
1: Это правда.
2: Кто-то, да, может быть, прозвучит дважды, кто-то не обязательно, но в базе все сохранено, и поэтому мы можем же себе позволить покрутить некоторые песни вообще впервые в нашем эфире.
1: Можем. Нам вот вообще никто, в принципе, ничего не запрещает.
2: Вот именно, если в 91-м году экзотик поп-дуэт Кармен исполнили на двоих песню «Лондон», ну ж, песню, нетленку «Лондон», то уже в 92-м Сергей Лемох отпочковался с названием вместе и с списком треков тоже, и уже про Сан-Франциско исполнил без Бонни, так сказать. Бонни уже своей дорогой пошел, да.

0: Ну все, чтобы выветрить припев этой композиции, мы послушаем другую, которая...
1: Умоляю, историю про People Have It.
0: История про People Have It, она эксклюзивная, потому что никто не знает, точнее, все знают автора, это Богдан Титомир. А вот кто спросил, задал вопрос, это знают далеко не все. Докладываю. Владимир Познер задал вопрос Титомиру. Богдан, у вас, можно сказать, консерваторное образование, классическое, музыкальное, вы любите джаз. А почему делаете-то сами такую музыку, которая, ну, как бы не очень-то уж и высокоинтеллектуальная? На что Титомир ответил, раскинувшись в кресле?
1: People have it.
0: People have it.

0: Спаситель!
1: Не думай ни о чем, что может кончиться плохо. Для меня это вот просто прям по жизни слова очень подходящие. Как статус ВКонтакте.
2: Ты такая вообще миллениальская душа. О, да. Бумерская, я бы сказала.
1: Ну, это,
2: статус
1: окей,
2: ему да, ВКонтакте подавай.
1: Я еще и на стену песни выкладывал, и граффити рисовал. Это
2: ладно,
1: проект,
2: у меня
1: что,
2: тоже это было.
1: Да, вот именно. Проект, что было раньше на новом радио. Какая песня первая, которую ты добавила?
2: Miranda Angels. Был клип в тот год, когда я зарегистрировалась.
1: А у меня Борис Моисеев «Эгоист».
2: Между нами пропасть, но как хорошо, что она сошлась.
1: Я сейчас думаю, как здорово, что я думал, что никто не видит мои видео. Потому что если бы я знал, то я бы, наверное, в Тольятти не прослыл бы своим в доску.
2: Ничего страшного.
1: В комсе, да. Это группа U96, я думаю, многие узнали. «Das Boot», песня, которая... Ну, кому-то заходит, кому-то не заходит. Но она из 92-го года,
2: напишите,
1: и поэтому она в нашем
2: плейлисте.
1: Напишите, кому
2: она не заходит. Вот напишите, мне не заходит.
1: Мне не заходит.
2: Мы вас заблокируем. Шутка. Или нет?

0: нас так разрывает. Оказывается, в 92-м году песен крутых на три плейлиста, мне кажется, теперь уже наберем.
1: Начинается.
0: Да.
1: Давайте теперь обещать делать третьей части. Друзья, мне нужно сообщить вам ужасную новость, ужасную боль. Нам придется пожертвовать некоторыми артистами. Сразу.
0: Эти некоторые артисты, давай наименование скажу. Это группа U2, может быть. Это может быть группа Nirvana. Это может быть группа Metallica. Это может быть Madonna. Это Майкл Джексон, может быть. Да. Вы представляете?
1: Поэтому...
0: Мы просто не хотим делать суповой набор.
1: Да. Мы будем по принципу того, что не звучало точно, и по принципу того, что лучше ляжет. Вот так вот. Мне очень больно это говорить, потому что...
0: Давай через неделю в ЧБР сделаем еще раз 92-й год и добьем его 93-м.
1: Нет.
0: Через 2 года сделаем.
1: 92 плюс 93, например. Хорошо.
0: А да, потом нас тоже будет разрывать.
1: 92 плюс 93 можно, чтобы мы как раз не знали, что выкинуть, и выкинули опять 92.
0: Окей. Нас тут спрашивают, что за песня Depeche Mode была. Это не Depeche Mode, это была группа E-Rage.

0: Не про бомжови, а про предыдущую песню Лёха Сухов написал. Что-то не заходит, но хоть выйду из машины, разомнусь, а то сижу как прикованный.
1: Ой, мой хороший.
0: Что было раньше,
1: я надеюсь,
0: радио.
1: Ты размялся, потому что сейчас ты будешь сидеть и просто стекать в кресло, потому что мы будем слушать трек, где, во-первых, этого трека не было, во-вторых, я отдала тебе всю свою любовь, я отдала тебе больше, чем должна была.
0: Продолжай.
1: А что продолжать?
0: А, ну хорошо. Она танцует, под Шаде танцует прямо на мне. Здесь не будем слушать,
1: я
0: да?
1: думаю, что
0: окей,
1: вот...
0: к первоисточнику обратимся.
1: Друзья, если вы уже натанцевались под Шаде, вот вам Шаде. Эти танцы исполнять лучше.

0: Вот так звучит Шаде на случай, если вы были не в курсе. Но я надеюсь, что все в курсе, как она звучит. Но Шаде – это группа.
1: Да, Шаде – это группа.
0: Важное упоминание.
1: Так, я... Ладно, не суть.
0: Не будем душнить.
1: Мне за что хочется выразить респект Хачику, например, или Моту, за то, что пацаны просто напомнили многим о Шаде.
2: Реклама. Привет, это Олег ЛСП. Я жду вас на пикнике Афиши в Коломенском 20 июня.
3: Подробности пикникафиши.ру 0+. Новое радио.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Тут такие... Вы просто
3: подожди,
2: должны...
3: Подожди. Ты хочешь уже начать перечислять?
2: Да.
3: Да? Вот сейчас, секундочку. Итак, друзья, сейчас Эви будет перечислять композиции, которые могли бы прозвучать в проекте «Что было раньше», но не прозвучат. Потому что, во-первых, они звучали в предыдущем выпуске.
2: Они не все звучали, в предыдущем выпуске.
3: А во-вторых, неужели вы готовы заменить... Начинай.
2: Сегодня не прозвучит Майкл Джексон, группа «Нирвана», певица Мадонна. От чего мы еще отказались?
3: Группа «Металлика» прозвучит нам вряд ли. Группа «Юту» не прозвучит.
2: Уитни Хьюстон, я пытаюсь хотя бы припев выпросить, пока не получается. Но зато прозвучит то, чего не было. А это группа «Любэ».
3: Именно так. «Тен Шарп» не прозвучит. Ну и в целом...
2: Ребят, ну вот мы вот так решили. Будем слушать «Любэ». А вот это вот все, что мы перечислили, будет третья часть.

0: За слово похмелье потом разбирайся с Сашей Титовым. Это проект «Что было раньше» на Новом Радио. Сегодня слушаем, как звучит 1992 год. Ну и что касается наяривания.
1: Я очень хочу знать, что ты будешь дальше говорить.
0: Я буду наяривать.
1: Ребята...

Любимая песня, любимая певица. Ох, а ты нашел компромисс, друзья. Это попурри из того, что мы хотели. Как можем? Понимаете, мы ограничены во времени.

0: напоминаю, какой год мы сегодня слушаем и где.
1: Друзья, мы сегодня слушаем 92-й год в проекте «Что было раньше» на новом радио. На случай, если вы хотите переслушать, а вы захотите, телеканал... Повысил до телеканала. Канал «Усатая пушка» там будет, архив обязательно. Яндекс.Музыка, Эвиленд тоже будет. Повтор в субботу с 6 до 8.
0: Да, слышим, как поет «I don't have gun». С этим он, конечно, обманул нас.

0: А я повторюсь, мы слушаем, как звучит 92-й год.
1: Ребят, мы просто пытаемся вашу любовь не потерять.
0: Да, на новом радио Мадонна музыку подрезала у Public Enemy. Вместе с Ленни Кравицем они эту песню
1: не
0: делали.
1: Осуждаем.

0: боже, как я работу свою люблю.
1: Я...
0: Обалдеть просто.
1: Мне даже неловко называть это работой, но я тоже очень сильно это все люблю.
0: Начальник у нас есть, и у начальника сегодня день рождения.
1: Наташа Силина, легенда!
0: Да, спасибо тебе большое, что позволяешь нам вот это вот все. На новом радио, что было раньше, мы это уже сказали, да? Все сегодня верно. Слушаем, как звучит 92-й год. Сколько лет было Нателле, не знаю, но я думаю, что она под эту песню тоже получала удовольствие. Вот сейчас уже давай без обрезаловок, безо всяких... Из обрезаловок уже.
1: Знаешь, он это сделал... Ладно, ты легенда.

0: огненный выпуск, я считаю.
1: Ну, я вообще в полном восторге. Ольга написала мне, что, пожалуйста, отправьте что-то типа Эви в отпуск, чтобы 92-й год продолжить. Я сказала, что все в порядке. И она написала, просто хочется, чтобы это не заканчивалось. Возможно, реально будет третья часть, но вы не переживайте. Я считаю, что у нас каждый выпуск ЧБР потрясающий. Это в очередной раз один из любимых. А я так говорю про кашлю.
0: Не, ну ты представляешь, 92-й год, он просто как-то, я не знаю, неужели правда делали так много жира, да?
2: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
4: Высшая лига нового радио.
3: С вами Роман Емельянов.
4: И

0: Премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
3: Мне больно это говорить, но мы стремительно близимся к финалу.
4: Ну да, стремительно, потому что песни у нас тоже тут очень даже энергичные подобраны, но не все.
3: Ой,
4: но не все. Финалочку ты...
3: Ольга написала, что все в порядке, милая Ольга. Я не обиделась нисколько, не переживайте, пожалуйста, все прекрасно, мы вас очень сильно любим. Все. А то подумали, что я этот... Никакой драмы, друзья, мы тут только в кайфе сидим, кайфуем.
4: 100%. Надеюсь, вы тоже. Ну, раз еще не разошлись и из машин не повыходили. Это группа London Beat. Ну, все узнали.
3: Конечно.
4: Ну, не только же слушать «I've been thinking about you». Есть у них и другие суперхиты.

0: да, не успели послушать Снэп, не успели доктора Албана.
1: Да,
0: два кусочка колбаски пропустили.
1: Переживем.
0: Переживем.
1: Стюардесса по имени Жанна.
0: Ксюш тоже мимо прошла.
1: Дельфина,
0: но они
1: русалка,
0: у нас в других
1: такси.
0: Плейлистах есть, так или иначе.
1: Мы каждый раз так говорим, когда что-то вообще уже не влезает.
0: Дельфина-русалка в плейлисте, посвященному скрещению людей.
1: Кстати, не было такого плейлиста, но как будто бы можно насобирать.
0: Можно, наверное, да. Так вот, сейчас мы как раз-таки зальем сексуальностью эфир нового радио, потому что время пришло, ребятушки. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Пусик кэт, это что означает?
1: Кошка, конечно.
0: Котеночек, скорее всего. Мы продолжаем проект. Нет, все, мы завершаем проект, что было раньше. Вот сегодня у нас на новом прям такой очень позитивный, очень веселый фан развлекательный, что очень-то и хорошо, и здорово. Иногда бывают у нас плейлисты,
1: страдальческие, скажем так.
0: Да, иногда по... ну, в общем, всякие разные не бывают. Но сейчас я почувствовал энергию программы «Городок». Да, потому что они хохмят и балагурят весь эфир.
1: До последнего трека.
0: Пока не начинается последняя песня. И вот сейчас у нас похожая история.
1: Мы балагурили... Какое слово интересное. Набалагурились, короче, мы сегодня, но завершаем очень красивый, очень,
0: очень
1: трогательный,
0: личный, очень драматичный
1: вот такой
0: песней.
1: С надрывом. Она будет ощущаться, как кинжал в сердце, но, знаете, мы от большой любви его вам втыкаем. Простите.
0: Но вообще, это очень личная песня. У Эрика Клэптона погиб трагически сын маленький, он выпал из окна. И чтобы как-то пережить эту боль, собственно, она вытекла в песню, и спустя 23 года он ее перестал петь. А сейчас она вернулась в его плейлист, потому что он говорит, я, слава богу, пережил те эмоции, и я надеюсь, что больше я никогда не ощущу даже толики такого. Поэтому, друзья, красивого вечера.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Новое радио в твоем телефоне. Установи мобильное приложение. Выбери свой город. Слушай эфир, смотри прямую трансляцию. Утреннее шоу 1+1. Живые выступления звезд. Эксклюзивные программы. Суперхиты и суперновинки на новом радио. Бесплатное приложение нового доступно на iOS и Android. 12+.

Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: by DJ M. Hustler на новом радио. В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

Differences.

0: Party by DJ M. Hustler на новом радио. 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти, Гаязов с Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Мимига, Акмаль, а также спешл Супер Секрет Гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Припати. By DJ M. Hustler.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео.
0: Слушай новое радио прямо в телеге.
1: В нашем телеграм-канале новый суперплеер.
0: Открывай без лишних приложений.
1: Суперхиты и суперновинки. История эфира и музыка под любое настроение.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Новое радио ближе. Подписывайся на наш канал в Яндекс.Дзен, и ты не пропустишь актуальные новости шоу-бизнеса, крутой видеоконтент нового радио, эксклюзивные лонгриды о звездах и не только. Суперхиты, суперновинки в твоем телефоне. Новое радио.

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио.
1: Реклама.
2: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Новое радио.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л, номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чикали, Чепик, а также спешл Суперсекрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Новое радио.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Утреннее шоу «Один плюс один».
1: Утро на грани.
2: Верните Райтрауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой пойду?
2: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
2: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давайте.
2: Давай.
3: Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
2: Артем Селиванов, классный парень.
4: Да все, уходи уже.
5: Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
2: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно.
6: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все,
3: да.
6: Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
7: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
1: То самое шоу.
2: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузьмили.
3: Вообще.
2: Это прикол, вы чё?
4: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио.
8: Супер хиты.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Новое радио. Я завяжу.